службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1983. Ирен Кара. «Flashdance. What a feeling».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2018. Леди Гага и Брэдли Купер. «Shallow».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Крис Айзек, «Blue Hotel».

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1967. Луи Армстронг. «What a Wonderful World».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Если вчера воздух прогревался до 20 тепла, сегодня синоптики пообещали от силы плюс 13, да еще периодические осадки в течение дня. Зато спрогнозировали сухую погоду без осадков в Москве и Подмосковье в выходные. В субботу и большую часть воскресенья дождей быть не должно, а днем будет до плюс 18.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 7 часов утра. Встречаем пятничного Дениса Лизина с такими же новостями. Доброе утро.
1: Да, доброе пятничное утро, Дима. Доброе пятничное утро, Света. Доброе пятничное утро всем. Давайте, вот так, да, это Свет нас встречает. Ну что, теперь к новостям. Давайте начнем с кабинета министров. Правительство одобрило бюджет России сразу на 3 года вперед. 27-й, 28-й, 29-й. И вот на все это время по ключевым приоритетам для государства все остается без изменений. Прежде всего, это выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Главный пункт – госстрат на 3 года вперед. Далее, то, что называется по важности, еще идут обеспечение обороны и безопасности, это на втором месте. Далее, помощь участникам СВО и их близким, и достижение национальных целей, в том числе подчеркивается движение страны к технологическому лидерству. Вообще, то, что бюджет, принятый на самом деле с дефицитом, у нашей страны запланировано сразу на 5,5 триллионов рублей трат больше, чем доходов, это не критично, уточняют экономисты. Мало того, на практике, говорят, вообще может все обернуться прибылью. Ну, потому что на трехлетку уровень нефтяных цен наших заложили в бюджет на уровне, который ниже нынешнего реального уровня вдвое. Минпромторг определил и анонсировал базовые ставки нового техносбора на электронную технику, которую начнут продавать у нас в стране с зимы. На каждый смартфон это будет плюс 373 рубля. Для ноутбуков и планшетов базовая ставка плюс 746. Конкретный, причем, размер сбора на самом деле будет зависеть от того, есть ли сведения о конкретной, опять же, модели техники в госсистеме мониторинга товаров, которые должны быть обязательно промаркированы. И вот, допустим, для ноутбуков в продаже при наличии информации о них в госсистеме ставка будет 500 рублей, а если нет информации, то почти 1000. Для смартфонов эти значения 250 и почти 500 рублей соответственно. Вот этот новый технологический сбор пойдет, что самое важное, на дополнительную такую меру господдержки для отечественных компаний в сфере радиоэлектронной промышленности. Ну и начнут взимать этот техносбор с декабря. И один конкретный еще технопример из сферы радиоэлектронной промышленности. Что там уже могут делать и что может делать сама продукция, которую делают. Это новость из Южной Кореи, где инженеры и физики создали четвероногого робота, в народе их обычно именуют робособаки, который оказался в половину эффективнее человека по расходу энергии во время бега. Эта машина, в общем, на 4 лапах. Впервые в истории вообще таких разработок пробежала классический марафон, причем пробежала на одной зарядке, то есть на одном аккумуляторе, 42 км. При этом трасса, уточняют инженеры из Южной Кореи, проходила не по ровному асфальту, а по пересеченной местности, и перепады высот были под 300 метров. При этом четвероногий робот расходовал энергию

0: не только на движение как человек, но еще и на поддержание равновесия и на изменение положения своих железных суставов. То есть это снижало эффективность машины. И все равно вот эта новая разработка из Южной Кореи прошла, точнее пробежала дистанцию, израсходовав чуть больше половины емкости своего аккумулятора. Все остальное приберегла. И дистанцию в 42 км эта робособака-рекордсмен из Южной Кореи пробежала за 4 часа 19 минут. Марафонцы могут оценить.
1: Да здравствует будущее. Теперь представляйте себе в 2000, например, 44 году собачью упряжку на Крайнем Севере. Отлично. Вопросы есть?
2: Нет.

0: Рады всех видеть в добром здравии, в хорошем настроении и в том самом пятничном утре. Здравствуйте, друзья. 25 сентября на календаре, и у нас целое чудесное утро впереди с хорошей музыкой, с той самой историей и отличной песней в рубрике «Игре мой саундтрек». Кстати, вы можете тоже свою историю нам прислать на сайт radio7.ru. Причем не просто так мы истории пересказываем, мы еще портативный фотопринтер за это вручаем. Ну и, конечно, какое утро без ваших историй с темой?
1: Да, и мы не обходимся без истории Дениса Лезина, и рассказывает он что-то, а мы потом из этого действительно находим какую-то интересную тему. Вот смотрите, на прошлой неделе он говорил, мол, доля новых авто российской сборки выросла там до каких-то 60%, если не ошибаюсь. И мы решили вспомнить вместе с вами, сегодня, мне кажется, будет такой ностальгический день, свою первую

0: Бритни Спирс на Радио 7. Ну и Света каждый день говорит, упс, I did it again. Нашла что-то такое, что мы с вами могли проспать. И говорит, вот сейчас расскажу. Ну, did it again, Света. Утро на семи
1: холмах. Вот периодически в сети что-то вирусится, и я всячески пытаюсь это обойти. Но иногда не получается, потому что с разных сторон прилетает вот картинка с ценой. Она, конечно, вчера завирусилась в интернете. В общем, лакшери-папку для документов нашли в ЦУМе. Аурс, собственно, марка, которая продает эту папку. Все это из крокодиловой кожи, симпатично смотрится. Как ты думаешь, сколько стоит?
0: Ну, давай 15 тысяч рублей.

0: нет больше.
1: Я
0: крокодиловая
1: я
0: кожа.
1: Понял, я есть такие блокнотики, ну тоже известной фирмы. Она там не стоили 70 тысяч рублей, а блок заменный, просто стопочка бумаги, чтобы вы понимали, стоил 10 тысяч рублей.
0: Ой, ой.
1: То есть тогда все, крокодиловая кожа 50.
0: Миллион. 1 миллион рублей. Ну и, конечно, сеть всячески на эту тему шутила, как могла. Ну что уж, остается только
1: шутить. Представляете, в МФЦ с такой папкой ходить.
0: Но на ней не написано, хотя я бы, наверное,
1: у тебя ценник... сотрудники на третий этаж несут на руках, ты с такой папкой идешь.
0: Представляешь, такой заходишь, а на нем ценник висит, но ты не убираешь, чтобы все видели, что все-таки это миллион, что это не кожзам, что это крокодил, что это из ЦУМа, ну и так далее, и так далее. Ладно, смотрите, что действительно стоит уточнить по стоимости, не нашла пока. Набор из 10 медалей с персонажами советских и российских мультфильмов выпустил Московский монетный двор. Все это он сделал к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Смотрится очень-очень симпатично. В общем, монетку с котенком по имени Гав мне очень захотелось. Пока цен нет.
1: Нет, цены-то будут, но вообще такие вещи, это же коллекционные
0: Конечно.
1: Штуки. Они будут у кого-то лежать дома, всех не, с них будут стряхивать пыль, не будут ими пользоваться, а потом продадут их наследники лет там через 100 за какие-то другие деньги.
0: И купят папку. Примерно вот так, да-да-да.
1: Ты с утра прямо мыслишь логично, прям удивительно.
0: Так, хорошая новость. Джонни Депп возвращается в Голливуд.
1: Наконец-то.
0: Причем, да, с карты дьявола, вот так пишут. Вышел тизер нового триллера, называется он «Пьяница». Играть Джонни Депп будет с Пенелопой Круз. Ну, из видео пока непонятно, но очень интересно, что это будет. И закадровый голос, знаете, так говорит: «Вы думали, я закончил, когда скажу, что закончил». Ай, ну и смеется потом он своеобразным образом. В общем, если интересно, ролик обязательно выложу в наши социальные сети, ну и будем ждать. И еще один ролик разлетается по сети. Вот вы знаете, страшно представить гонорар, ну, за который Наоми Кэмпбелл согласилась отыграть диджей-сет в Баку.
1: О, в смысле, за папку из ЦУМа.
0: А, да нет, за две.
1: За две папки из ЦУМа.
0: Ну, ты... А может, побольше?
1: Можно же, смотрите, мерить жизнь в папками из ЦУМа, из крокодиловой кожи, да? Там сколько стоит ваши, не знаю, какие-то автомобили, там какие-то Чанган, и скажут, да, три папки.
0: Прекрасно.
1: Удобно.
0: Мне нравится.
1: Пользуйтесь.
0: Мне нравится.
1: Ну, чтобы у вас зарплата была, хотя бы полпапки. Ну, вот как-то так. Пусть будет отлично. А Света еще вернется с интернет-новостями, потому что за это утро много чего произойдет. Надеемся, только хорошего, забавного и интересного. Ну, а мы расскажем, каким будет ваш день в нашем астропрогнозе уже через пару минут. Семи холмов.

0: Николай Черин на Радио 7. Ну а мы, как обещали, даем вам установку на день сегодняшний. Наш астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется выбирать между эффектным и действительно полезным поступком. Овны, львы и стрельцы. Второй вариант окажется гораздо выгоднее, даже если сначала вы найдете его менее впечатляющим.
0: Знаки Земли. Вам сегодня может неожиданно пригодиться умение хранить, казалось бы, ненужные вещи. Тельцы, девы и козероги. Нужное как раз-таки окажется найденным за считанные минуты, и вы будете рады, что когда-то не выбросили, я не знаю, там какую-то старую вещь, коробку или папку.
2: Так, знаки воздуха. Готовьтесь к необычному эстетическому впечатлению. Прекрасно, прекрасно. Близнецы, весы и водолеи, цвет, архитектура или сочетание деталей заметно повлияют на ваше настроение.
0: Знаки воды. Вы же будьте внимательны к финансовым обещаниям. Раки, скорпионы и рыбы. Предложение получить быстрый доход может скрывать условия, которые вот как раз-таки окажутся гораздо менее приятными и привлекательными, чем покажется изначально.
1: Утро на семи холмах.

0: Классика от Roxette на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Harry Styles и DJ Mendes. Все лучшее и любимое. 7:19 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40-0+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар, прайс-прайс.
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

Один из самых зажигательных хитов начала 2000-х, DJ Mendes на Радио 7. Далее, музыка на все времена, как обычно, но при этом всегда, всегда в цель. Pet Shop Boys. Наверное, самый главный хит Нелли Фуртадо. Ну и также можно назвать и эту песню Мэрайи Кэри, которую мы услышим уже через пару минут.

0: 9:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Расписание движения поездов на третьем диаметре и на некоторых участках МЦК изменится завтра. Давайте будем в курсе. На Московском центральном кольце объявили в субботу с часу до трех не будет движения поездов на участке Владыкино-Памфиловская. От Памфиловской до Шелепихи интервалы движения увеличат до 16 минут. На всем остальном кольце МЦК интервалы будут завтра под 8 минут. Кроме того, на третьем диаметре в субботу не будет опять же движения электричек на участке Химки-Медькова и на Ленинградском вокзале в период с 14 до 15.00. А на Казанском направлении поезда до Казанского вокзала и обратно в субботу оставят, но интервал движения тоже увеличат до 15 минут. Движение транспорта ограничат в центре столицы в воскресенье, и тут причина – московский марафон. Вообще, в целом, с 8 утра почти до 6 вечера закроют движение на 15 улицах, почти на 20 набережных, на всех бульварах. Кроме того, нельзя будет проехать по Малому Москворецкому, Костомаровскому, Бородинскому, Малому и Большому Устинским и по Крымскому мостам. При этом уже сейчас не проехать по Университетской площади на пересечении с улицей Косыгина. А потом на все воскресенье еще и закроют улицу Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. Вот в связи с этими со всеми ограничениями на время московского марафона воскресенья водители попросили заранее планировать маршруты. Центр организации дорожного движения начал проверку работы светящихся дорожных знаков, таких же указателей, которые установлены на Тверской и Первой Тверской Ямской. Водители их заранее видят благодаря именно встроенным светодиодом, и эти светящиеся указатели на самом деле помогают быстрее выбирать направление, вовремя перестраиваться и выполнять маневры без резких перестроений. То есть автоэксперты считают, что эти новинки помогут снизить риск ДТП и сделают движение более предсказуемым. Ну и до конца года поэтому по городу установят еще почти 200 таких знаков. И если технология покажет эффективность, разместят их в итоге по всем районам Москвы. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, прежде всего на 7:30 утра надо отметить две аварии, которые уже спровоцировали крупные заторы. Это на Волгоградском проспекте при въезде в город и на пересечении МКАД и Симферопольского шоссе. И еще основные заторы на эту минуту – это из области. Ленинградская, Щелковская, Энтузиастов, Носовихинская и Ярославская. Особенно по городу, но затор там стартует от Королева. На этом пока все по новостям. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Тот случай, когда кавер делает песню лучше. Он делает ее идеально. Ну, точнее, это сделала Мэрайя Кэрри. Without You на радио 7 на Семи холмах. Ну, мы сегодня будем рассматривать случаи, когда покраска делает автомобиль лучше, которому лет 50, а может быть и 100. В общем, про ваши первые машины говорим.
1: Я на секунду задумывалась, первая машина, в которой ты ездил и помнишь, ну, например, которая была у родителей,
0: детские, либо, да. Нет, именно ваша, то вот
1: личная,
0: ваша, личная, да.
1: Все, вот когда моя. Ладно, но тем не менее, вот Света пишет, дедушка с бабушкой купили ее, и на фото есть машина, в конце 70-х, может, начало 80-х, копили, не один год, забрали мы ее в 2009 году, катались несколько лет, машина была как новая, все родное, было очень жаль продавать, и несложным путем мы тут выяснили, что это Лада 0...
0: Давай, Света, ВАЗ-21, сколько?
1: Вот, 02. Вот так, да, хорошо.
0: Это универсал, копейка универсал, скажем так. Юля вспоминает свою машину с улыбкой первую. Это была красная пятерка 1984 года выпуска. Ну, ВАЗ-2105. Пишет, прежний владелец очень был рад, что ее спихнул практически, но мне казалось, пишет Юля, что это лучшая машина на свете. Сколько поломок, сколько ремонтов. Причем у мужа Юли, как она пишет, самая первая машина — это «Победа» 1949 года выпуска,
1: вау,
0: которую он до сих пор ремонтирует и что-то там приукрашивает.
1: Ну, наверное, очень
0: Отли.
1: Красиво.
0: Можно,
1: да,
0: фотку «Победы» 49-го года в чат?
1: Хотелось бы посмотреть,
0: попросить? Да.
1: Так, еще сообщение. Велосипед — это же тоже машина. В детстве мечтала о велосипеде «Олимпик». Но на «Олимпик» денег не было, а достался мне «Урал». То ли кто-то отдавал или продавал, уже не помню. Основная проблема была в том, что я еще была слишком мала для него. Помните, да, под рамой катались?
0: Под рамой ездить,
1: да,
0: ага.
1: Да, безумные. Вот, слишком мала для него. Но я же советский ребенок, поэтому мы катались под рамой, все колени убиты, разбиты, спина кривая. Но сколько он мне радости приносил, не забыть.
0: Ну, если велосипед остался первой машиной, может быть, это и неплохо. Есть люди, которые никогда не водили, им машины неинтересны. И, ну, есть такие люди. Да и нормально, мы все разные, это тоже хорошо. Владимир, вот прям с юмором, молодец, хорошее сообщение. Это заявка на победу. Моей первой машиной был огромный, рамный, полноприводный внедорожник марки АК. Да?
1: Звучит.
0: Вспомнили ту спичечную коробочку, да? Пишет, 3 года на ней ездил, остались очень теплые воспоминания, хотя под капотом приходилось бывать чаще, чем в салоне. Шикарно, Владимир, спасибо большое.
1: Ирина пишет, Toyota Fun Cargo, она появилась у нас.

0: Хорошая машина.
1: В 2005 году и до сих пор она в нашей семье как член семьи. Вторая машина периодически меняется, но надежных друзей не предают. А куда она у нас только не ездила и куда не возила. Покоряла Байкал и его иногда нешуточные броды. Штурмовала перевал Катуйрык на Алтае. Еще тогда, когда про него никто и не слышал. И дорога там была просто, ну так, направлением. Забиралась на сундуки в Хакасии. В общем, это сугубо городская машинка. Использовалась, ну не совсем по назначению. Сидела на пнях у лесных озер, вязла в болотах и зарывалась в пески. Надо было видеть лица джиперов на прокаченных тачках, когда в такой глуши они видели нашу машинку. Но наш преданный друг, даже сломанный, довозил нас домой. В общем, ура!
2: Посмотрите, между прочим, правда, на фанкарку. Мы сейчас там не рекламируем, но просто посмотрите, как выглядит эта машина. Ну, это, ну, чуть-чуть подраздутая АК. Ну, там еще двери сдвижные. Но это очень интересно, действительно, на такой машине забраться в какие-то дебри. Впрочем, мы уже не про дебри. Мы спрашиваем вас, какая у вас была первая машина. Расскажите о ней максимально креативно и заберите главный приз этого утра в финале «Утро на семи холмах». Сейчас же в столице 7:39 и едем дальше.

0: Pet Shop Boys, и, разумеется, It's a Sin на Радио 7. 7.46 в российской столице. Самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро на семи
1: холмах. Там на самом деле огромный список, но давайте выделим отдельно одного актера. Ну, нравится мне, ну почему нет? Сегодня празднует свой день рождения американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит.
0: А, вот так все просто?
1: Да.
0: То есть сегодня
1: да,
0: без загадок?
1: Без загадок. Лауреат премии «Оскар», гильдии киноактеров США и «Золотой глобус» у него также имеется. Премии «Грэмми» он получал, причем, если помню, то дважды. Из ярких фильмов ты что любишь с ним?
0: «Люди в черном» первую часть я считаю просто
1: прекрасный,
0: лучшим
1: да,
0: фантастическим фильмом. Ну, я так считаю.
1: А есть у него тяжелый фильм такой, но я его очень люблю. «Призрачная красота». Если
0: не
1: что,
0: видел.
1: На досуге можно посмотреть. Ну, короче, да, прекрасен. Еще «Плохие парни», «Я робот», «Король Ричард», «Семь жизней», «Я легенда». Это вот топ, который называют люди фильмов с
0: Уиллом Смитом. А «Дикий Вест» не заходит туда?
1: Не заходит, потому что когда... На самом деле, смотрите, какая история. Уилл Смит, оказывается, отказался сниматься в «Матрице» из-за «Дикого-дикого Запада». Сказал, не-не-не, я не могу, я выбираю эту картину. В конечном итоге «Дикий Запад» провалился в прокате, Уилл Смит это признавал, но говорил, что не жалеет о выборе, потому что Киану Ривз справился, ну, на его взгляд, ну, как бы намного-намного лучше.
0: Подождите, Нео должен был быть с лицом Уилла Смита?
1: Да.
0: Давайте мы лучше послушаем что-нибудь из этого прекрасного актера.

0: конечно, большой молодец, правда. Производит только положительное впечатление. Вот у него сын там еще, да, делает шаги в кинематографе. Не так успешно, как отец, конечно. Но все тем
1: впереди,
0: не менее,
1: да.
0: Ну, конечно, да.
1: Еще из интересного, в школе за свое умение изящно и дипломатично выходить из любых неприятных ситуаций будущий актер получил прозвище «Принц», которое позже легло в основу его сценического псевдонима, кстати. Такой вот. А еще у него имеется страсть к кубику Рубика. Научился собирать кубик Рубика за считанные секунды ради роли в драматическом фильме. Назывался он «В погоне за счастьем». И навык ему как в кадре пригодился, так потом еще на всеразличных съемках он демонстрировал вот это умение. Ну, вообще, большой молодец. И еще Уилл Смит вошел в историю Голливуда как первый актер, чьи 8, а по некоторым данным еще и 9 фильмов подряд, собрали в американском прокате более 100 миллионов долларов.
0: Да, Уилл классный, да, ну молодец, что здесь говорить? Да, это вот как про Киану говорить что-то плохое. Ну попробуйте, я не знаю. Да, слушайте, тогда нормально все получается. И Киану молодец, и Уилл молодец. И если у вас сегодня день рождения,
1: мы тоже молодец.
0: Вы тоже молодец, и мы вас всей страной поздравляем. Утро на семи холмах.

0: Нелли Фуртадо, You Say It Right на радио 77 холмах. Друзья, далее суперигра «Чистый звук». Два билета в бассейн «Чайка» для вас. Заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах.

0: Алло, ну, как там с бизнесом?
1: Что? Вы кому звоните?
0: Твоему бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-06-3-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Утро на семи холмах.
13: Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если вчера воздух прогревался до 20 тепла, сегодня синоптики пообещали от силы плюс 13, да еще периодические осадки в течение дня. Зато спрогнозировали сухую погоду без осадков в Москве и Подмосковье в выходные. В субботу и большую часть воскресенья дождей быть не должно. Днем будет до плюс 18.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 8 часов утра. Нам Денис Лизин пришел с новостями. Доброе утро.
5: Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Я вообще всем предлагаю сразу заглянуть в октябрь, потому что первая новость будет от Министерства финансов. Это о том, что Минфин уже объявил новые условия по семейной ипотеке. Как и говорили, принцип теперь будет очень интересным. Ставку привяжут к числу детей в семье. Чем их больше, тем меньше у семьи будет процент. И еще из главных изменений. Вводят дифференциацию максимальной выдаваемой суммы, которые будут в том числе зависеть еще и от региона проживания заемщиков. Стоимость кредита по семейной ипотеке, если в целом, будет варьироваться, начиная со следующего месяца, от 4% годовых до 12%, а суммы от 6 до 18 миллионов. И еще введут максимальный срок субсидирования этой льготной ипотеки. Теперь это будет край 15 лет. Все измененные условия вступят официально в силу с 1 октября. Затронут, это подчеркивается, только новые договоры. При этом ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС, то есть по частным домам, останется, как сейчас, 6%. Подчеркивается, вне зависимости от количества детей и вне зависимости от региона проживания семьи. Центробанк определил правила допуска у нас в стране на рынок криптовалют, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, где выпускают цифровые права. Вот все эти перечисленные участники должны будут входить в госреестры, которые, собственно, ЦБ будет вести, и готов уже перечень документов для них, которые надо будет представить для допуска на рынок крипты в России. При этом для уже действующих участников, кто есть в этой сфере, на самом деле ведут то, что у нас в народе называется упрощенка. Будет упрощенный порядок допуска, и они могут документы на это подавать на получение статуса цифрового депозитария или криптообменника без прохождения полной процедуры. Это в финансовой сфере начнет действовать с 5 октября. А далее, как анонсировали экономисты, с декабря ориентировочно еще и на бирже у нас появится пара рубль-биткоин, как есть пара рубль-доллар, рубль-евро и так далее. И прогнозируют, что именно пара рубль-биткоин окажется финансовым хитом. Хитовое направление из всех стран Европы в туристической сфере для наших туристов – это Италия. Ну, просто по статистике желающих туда съездить. И вот туроператоры в преддверии в том числе будущих новогодних каникул уже сейчас посоветовали по большинству загран-направлений подавать документы на визу не позднее середины октября, а лучше даже и пораньше. И есть важные нюансы. Вот с поездкой в ту же Италию. Вот прямо сейчас уже предупреждают. Ситуация непредсказуемая на самом деле. В ассоциации туроператоров, по крайней мере, назвали оформление визы именно туда, к Новому году, делом рискованным. Можно и не успеть в Италию попасть. Более спокойно наши туристы еще могут успеть получить шенген для поездки на новогодние праздники, если Евросоюз смотреть, в Грецию, Венгрию, Испанию, Францию. Вот испанские визы обычно выдают, ну, где-то через 4-6 недель после подачи документов. Правда, записаться на подачу бывает непросто. Так что по факту для желающих съездить в Европу вдруг на Новый год сообщается главное. Быстрее всего документы на визу рассматривают сейчас в Венгрии от 3 до 5 недель и в Греции от 3 до 6.
4: Ну вот смотрите, вот вы рассказываете эти вещи, вы за окно смотрели, Денис Витальевич?
5: Конечно, пока еще зеленая листва, Россия.
4: А, листва Россия, понятно. Россия. А где пальмы, а где Греция, а где вот это все?
5: Дендрариум.
4: Приходите еще с новостями, Денис Витальевич, будем ждать.

0: Понимаем.
1: Да, до отпусков еще далеко.
0: Да.
1: Да, хоть Денис и сказал, за окном еще зелень, это нормально. Да это хорошо. И осень продолжается. И она действительно неплохая, и погода отличная. Но, друзья, главное что? Вне зависимости от погоды, мы здесь вместе, мы здесь что-то обсуждаем, слушаем отличную музыку, играем в игры. Вот, например, совсем скоро «Чистый звук» — наша новая игра, и отлично.

0: отличный подарок для вас, если вдруг заявки еще не оставляли. Сделайте это на сайте radio7.ru. Ну и, разумеется, тема этого утра, пожалуйста.
1: Да, традиционно приглашаем вас в наши социальные сети. Но сегодня пятница, сегодня можно. Можно, ну, я не знаю, уж так, работать в пол ноги, в пол руки, в пол чего-нибудь, как хотите. Главное, в полную силу вспоминайте. Сегодня мы просим вас рассказать о вашем первом автомобиле.

0: кого-нибудь был такой конец 90-х, вы на своей 99-й мчите под эту песню. Справа сидит та самая любовь всей вашей жизни, как тогда казалось. Но любовь проходит, машина остается. Ваш первый автомобиль, рассказывайте нам о нем.
1: Все большие молодцы еще и фотографии выкладывают.
0: Ой, это прям спасибо
1: да,
0: отдельное.
1: Отлично, да, смотрится супер. Итак, нам пишет, если не ошибаюсь, то Аленка. Моя Лада Гранта, говорит, на автомате, БУ с пробегом всего 23 тысячи. Решил неожиданно и купил. Но с ней была забавная история покупки. В общем, объявление нашли вечером. Приехали сразу на осмотр с деньгами. И, что ключевое, сложила их в маленькую сумку поясную и под толстовку.
0: Так.
1: Вот, а хозяева вернулись с дачи. Время уже почти 11 ночи. И, видимо, пока, говорит, Алена, мы ехали, много раз звонили хозяевам, хотели забрать машину, потому что она в идеальном состоянии за свои деньги. И уже при встрече они взяли и подняли на 50 тысяч больше цену. Ну, а мы стали, ну, как бы доказывать, что, мол, вы выложили по такой цене. В итоге хозяин утвердил цену лишь на 2 тысячи больше, еще со словами, ну, показывая на меня, говорит, что ему просто жаль беременную гонять. И Алена пишет, говорит, ага, беременную нашими деньгами. В общем, в итоге машину купили почти в 2 ночи. Потом на учет ставила в ГАИ, сотрудники удивлялись, где мы такую классную машину раздобыли.
0: Это заявка на победу.
1: Супер.
0: Беременна деньгами, это шикарно. Вот от Юли, кстати, тоже история не уступает. Ну, здесь прям такая наивная детская, но очень хорошая. Дедушка был дальнобойщик и вообще очень любил машины. У нас в семье было две. ГАЗ-66 80-го года и ГАЗ-2705, 97-й. Это Волги, я так понимаю. Не силен, честно говоря, вот в этой классификации. С ВАЗами еще нормально. Так вот, здесь что самое ключевое. Она пишет, мы с сестрой, когда были маленькие, подкармливали машины косточками и водой, потому что думали, что это наши домашние животные.
1: Косточками водой. Очень хорошо.
0: Спасибо.
1: Очень хорошо. Так, доброе утро. Еще когда меня на санках возили, я мечтала сесть за руль. После развода взяла себя в руки и исполнила мечту. Мой Геша, Hyundai Getz.
0: А,
1: слушайте, ведь мы правда
0: популярная
1: даем...
0: Популярная была машина и хорошая была машина.
1: Имена же даем всегда автомобилям.
0: Геша.
1: Геша. А у меня была Катька. Причем это никак не связано было с названием марки. Это был, ох, по-моему, Hyundai, по-моему... Не, акцент. Ему было 10 лет, но я почему-то решила, что это девочка, и звать ее будут Катька. Прекрасная была машина, вообще одна из самых любимых.
0: Сколько акцент потом тогда было... покупали только потому, что он на автомате, да?
1: Ну, конечно.
0: А я...
1: Несмотря на свои размеры, это чудо имело необыкновенную проходимость, вылезало из огромных сугробов, а когда из машины вылезала огромная компания с детьми, люди вокруг недоумевали. В общем, лучшие воспоминания пишет нам Маргарита.
0: Чудесно. Ну и от Алексея добавим. Доброе утро, Дима, Света, Алексей. Жмем руку. Первой машиной была семерка. Ну, ВАЗ-2107. Пишет, когда я увидел на стоянке, сразу понял, она моя. И сразу же после покупки на ней повез ночью жену в роддом. И машина прошла и грязь, и снег, и жару, и холод. Никогда не подводил. И пишет, расставался со слезами на глазах. Ну, что поделать, нужна была машина побольше, покомфортнее. И фото ласточки. Мы, знаете, у нас нет другого слова, да, для
1: обозначения?
0: У нас ласточка, да, фото ласточки тоже в комплекте. Друзья, заходите в соцсети, фотографии своих летающих питомцев прикрепляйте, косточками, говорит, кормили. Рассказывайте очень про хорошо. Свою первую машину, какие впечатления, что это было. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» прекрасный приз. Ну, а через пару минут наша новая игра «Чистый звук».

0: Сиара Энрике Иглесиас, Taking Back My Love на Радио 7. Ну, мы тут со Светой пели самую простую строчку за эфиром. Вот это у нас все получалось. Получится ли у Юли выиграть в чистом звуке? Сейчас узнаем.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Ой, ребята, есть за что побороться. У нас на кону приглашение на двоих в бассейн под открытым небом «Чайка». Если вы думаете, что это один бассейн, вы ошибаетесь. Круглый год работают 3 открытых бассейна. И 50 метров, и 25, и еще для занятий по дайвингу, и фридайвингу, ну, то есть очень-очень глубокий, и тренажерный зал, и зал для групповых занятий, и центр бадминтона, банька, с панорамным видом на бассейн и саунд. Слушайте, там можно бесконечно перечислять огромный комплекс. Я бы сыграла, если бы могла. Но будет играть Юля, ее заявка оказалась 7-й.
0: Здравствуйте, Юля, с добрым утром.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе. Дмитрий, Светлана, хочу в прямом эфире признаться, что я вас обоих обожаю.
0: Вы в курсе, что у вас все взаимно, Юль?
3: Это очень приятно.
0: Но, знаете, мы будем беспристрастны все-таки. Да, мы, может быть, вам чуть-чуть подскажем. Но игра тем и хороша, что у вас будет всегда шанс. И он будет основан на вашей эрудиции и знании музыки Радио 7. Мы вам желаем только победы. Слышно, что вы человек пятничный, прям вообще слышно.
2: С хорошим настроением пожаловали. Это же прекрасно. Юля, с кем пойдете в бассейн, если вы играете?
3: Подругой.
2: О, девочки!
0: О, девчонки, ну давайте сыграем.
2: Все хорошо.
0: Да. Как, подругу как зовут?
3: Полина.
0: Угу. Полиночка, Полина, бегите за купальником. Мы пока с Юлей сейчас быстренько билетики выиграем. Так, ну, Юля, теперь серьезно. Итак, это игра «Чистый звук». Мы сейчас для вас включаем фрагмент одной очень известной песни, но вокала там не будет. То есть мы немножко задачу вам усложняем. Вам нужно будет по этому инструментальному отрывку понять, что за песня. Света затем даст вам 2 факта об этой песне. Один будет правдивый, а другой такой, знаете, с подвохом. То есть, ну, выдуманный совершенно. Да. Вам нужно будет угадать, что есть правда. Если вы ошибетесь, у вас будет последний шанс, то есть назвать эту песню. И тогда вы выиграли. То есть, понимаете, 2 варианта победить. Но пока для вас тот самый инструментальный фрагмент. Поехали. А потом они будут говорить, вот у вас задание сложное, да?
2: Так. Факты.
0: Юля, факты для вас, да.
2: Итак, факт номер 1. Несмотря на латиноамериканское цыганское звучание, текст песни полностью на английском языке. И он о том, как девушки собираются вместе, чтобы танцевать до утра. Клип был снят одним непрерывным дублем, без монтажных склеек, что было смелым решением на фоне ярких и быстро смонтированных роликов того времени на MTV. И факт номер 2. Песню запретили к ротации на одной крупной радиостанции в Австралии, после того, как ведущий на радио заметил, что мелодия припева случайно совпадает с ритмом сирены местной пожарной части. И люди начали путать песню с сигналом тревоги.
0: Что вам нравится из этого? А что вы все-таки подвергаете сомнению, Юля?
3: Сигналом тревоги это вообще очень мило. Вот, но у меня ощущение, что это все-таки первый вариант.
0: Первый факт, вы считаете. А песню можете назвать?
3: Да вот в том-то и дело, что она очень известная, я ее прекрасно знаю, но, к сожалению, не знаю название.
0: А спеть можете?
3: Вряд ли.
0: Хорошо. Вы сказали, что это факт номер 1. Мы сразу вам говорим, что это правильный ответ. Сразу.
2: Ура!
3: Ура!
0: Но если бы вы не угадали, вам было бы достаточно спеть «Не-на-на-на». Это «Vaya con Dios». Юля, ваша очередь.
3: Не-на-на-на.
0: Да, именно оно. Ну, мы вас поздравляем.
2: О, все, девушки, поздравляю. Юль, поздравляю вашу подружку Полину. Собирайтесь. Отправляетесь вы у нас в бассейн «Чайка». Приглашение на двоих достается вам. Вы абсолютно заслуженно его выиграли.
0: Ура, ура.
3: Благодарю.
0: Спасибо
3: вам. Прекрасной пятницы.
0: Спасибо. Ну, все, слушайте. Вот сыграли, так сыграли. Прям с большой буквы. Спасибо, Юля. Она отправляется в бассейн «Чайка». Друзья, ну а в понедельник снова «Чистый звук». Очередная музыкальная задача для самых умных и музыкальных.

0: Europe и их Final Countdown на радио 7 на Семи Холмах. И вот, друзья, с этой песней, опять же, у всех есть какие-то воспоминания, связанные воспоминания. И наш слушатель рассказывал историю, как в армии ему приходилось слушать эту песню 100 дней подряд, каждый день, ну, практически каждое утро. Расскажите и вы свою историю. Вот вы слышите какую-то песню на радио 7, и у вас просыпается воспоминание. Тут же заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, свою историю рассказывайте и отправляйте нам. Если она окажется невероятной, она обязательно прозвучит в эфире, а вы заберете портативный фотопринтер. Рубрика «Игра. Мой саундтрек» уже через час. В ближайшие минуты «Пост Малоун» на Радио 7, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.22 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и

0: подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А можно по-русски? Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в «Панавто». Модельный ряд «Ли L6», L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах «Панавто».
3: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Пост Малоун на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, только лучшая любимая музыка, суперхиты и не менее того. Роберт Майлз. Келвин Харрис и Сэм Смит. И уже через пару минут группа Блонди. ...8.29 в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет, доброе утро, город. Еще два новых автобусных маршрута начнут работать с этой субботы в рамках областного и городского проекта «Москва-Подмосковье». Они свяжут подмосковный Красногорск и Мытищи со станциями метро в городе. Маршрут номер 1568, в частности, соединит метро Тушинское с крупным жилым комплексом в Красногорске, выведут туда автобусы среднего класса. А маршрут номер 1823 запустят с завтрашнего дня в Челобитево, в Мытищах, от станции Медведково. И там будут курсировать автобусы класса малого. Для пассажиров при этом сохраняются все льготы по соцкартам москвича и жителя Подмосковья. Расписание движения электричек на третьем диаметре и ленинградском направлении железной дороги поменяют завтра из-за работ по обновлению станции Ховрино. В частности, пригородные поезда и поезда МЦД-3 в субботу почти с полвторого дня и до трех часов примерно. На участке Москва-Зеленоград-Крюково и обратно отменят вообще. И кроме того, еще и часть пригородных поездов на участке Москва-Тверь и Москва-обратно. Также завтра будет отменена на всем маршруте. Часть поездов там поедут укороченным маршрутом. Часть составов будет отправляться по измененному расписанию. Представители более чем 10 стран примут участие в Московской неделе моды, а она пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Начнется завтра и будет идти по 1 октября включительно. В этом году вообще почти 15 зарубежных брендов представят там свои коллекции. Кроме показов анонсируются еще лекции и фестиваль короткометражных фильмов в сфере моды. Также гости смогут купить одежду, обувь, аксессуары в модном маркете. К слову, предыдущие сезоны Московской недели моды объединили в целом уже около 1000 наших и зарубежных дизайнеров. А в том году, например, конкретно представители индустрии подписали 70 партнерских соглашений. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
3: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, МКАД сейчас с тремя сложными участками для проезда от Дмитровского к Волоколамскому, от Рязанского к Энтузиастов и от Липецкой к Профсоюзной. Ну и по городу сейчас главные заторы – это Ленинградское и Дмитровское шоссе, Рязанский проспект и проспект Мира.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Джеймс Блант и You Beautiful на радио 7 на Семи Холмах. Так вы к своей машине обращались, красотка моя. Расскажите о своей красотке, о своей первой машине в наших соцсетях. Ждем.
1: Ну а прямо сейчас встречайте Владимира Пахомова.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, вопрос от Сергея из Воронежа. Откуда пошло выражение «тертый калач»? И сразу же второй вопрос. А что такое поставить машину на прикол? Вот так сразу с двумя вопросами, да, Сергей, заходим.
3: Ну, давайте с тертым калачом разберемся. Это

0: Калач, приготовленный из особого калачного теста, которое долго мнут и трут. И вот эта вот, ну, такая тяжелая судьба калача и теста, она легла в основу оборота. Ну, то есть человек, который в людях понатерся, и который много прошел, его там вот жизнь его потрепала, помяла. И он поэтому такой уже бывалый, опытный, его уже трудно обмануть.
1: Просто название для фильма «Тертая судьба калача».
0: Да. И была пословица, кстати, еще «Не терт, не мят, не будет калач».
1: Ух ты!
0: То есть такой true калач – это такой, которого много мяли и терли. А что касается прикола, то здесь, конечно, нужно вспомнить, что это слово не только означает шутку, розыгрыш, не только междометие, выражающее восторг, как часто бывает в современной речи. Это, вообще говоря, изначально свая, кол, вбитые в землю для причала лодок, судов, для привязывания животных. Ну и в данном случае, чтобы, так метафорически выражаясь, автомобиль долго не используемый, вот так же к этому колышку как бы привязать.
2: Выражаюсь не метафорически, говорю напрямую. Заходите на сайт Радио 7 и свои вопросы Владимиру Пахомову адресуйте.
3: Говорим правильно на Радио 7.

0: Сэм Смит и Келвин Харрис и Promises на радио 7. 8:45 в столице. Время путешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Посмотрим, о чем рассказывали в сети в этот день 10 лет назад, 25 сентября 2016 года, что было из заметных событий, что рассылали друг другу, что вирусилось. Итак, в Японии вышла интересная заметка. Все знают, что Япония страна долгожителей, но теперь это была еще и утвержденная страна долгожителей среди кошек и собак. Исторический рекорд и мировой рекорд. В среднем кошки в Японии жили до 12 лет, а собаки до 14. В среднем это очень большая цифра. И количество домашних питомцев в Японии на тот момент было больше, чем число детей, не достигших 14-летнего возраста.
2: Ничего себе.
0: То есть почти 20 миллионов самых разных зверей. Вот вам, пожалуйста, Япония. Собачек любили.
2: И кошечек.
0: Тем более кошечки долго жили и не разбивали сердца своим владельцам. Ну и в этот же день произошла та самая история, которую актеры припоминают до сих пор в хорошем смысле этого слова. Итак, вспоминаем. 25 сентября. Нью-Йорк, Центральный парк. Молодожены Элизабет и Райан фотографируются. Мимо, извините за упрощение, пробегает какой-то мужик. Он попадает в кадр. Фотограф кричит: «Мужчина, отойдите, вы мешаете». Он подбежал к ним и говорит: «Ребят, привет, это я, Том Хэнкс».
2: Да ладно, серьезно?
0: Эта история произошла 25 сентября. И они не поверили сначала, потом присмотрелись и говорят: «Боже мой, это же действительно Том Хэнкс». Сделали с ним селфи, он бейсболку снял, еще раз помахал и сказал: «Привет, это я, Том Хэнкс». Поцеловал руку невесты, произнес поздравление и потом сам же то самое селфи разместил у себя в соцсетях.
2: Молодец какой.
0: Красавчик, просто с большой буквы, вот чтобы у всех была такая свадьба. Ну вы можете себе представить, да? Вот вы где-то там фотографируетесь мимо... Какого... хотел спросить
2: чего?
0: Тебя,
2: чего?
0: Кто должен был проходить мимо на твоей свадьбе, но вспомнил Мортона Харкета, и как-то сразу вопросы решились сами собой, и больше я ничего спрашивать у тебя не буду. Вот такие были интересные истории 25 сентября 2016 года. Сегодня наверняка что-то еще произойдет, и, как всегда, Свет об этом расскажет где-то в 10 часов 10 минут, но насколько это будет захватывающим, разлетится ли повсюду, вспомним мы это через 10 лет в 2036 году, пока еще, конечно, неизвестно. We'll be right back.

0: Роберт Майлз и та самая мечтательная Children. Друзья, под какую музыку мечтали вы когда-то? Может быть, есть песня на Радио 7, под которую рождаются те самые воспоминания? Расскажите нам об этой песне, расскажите об этих воспоминаниях в рубрике «Игре мой саундтрек». Ну, для начала, конечно, нужно эту историю прислать на сайт radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, отправляйте нам, и все у вас получится. Ну, очередная история, кстати, в эфире уже через 20, ну, максимум 25 минут. 8:50 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: связаться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик.

0: еще не перевели ЗП в ВТБ, тогда мы идем к вам.
1: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
2: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Всем доброе утро. Если вчера воздух прогревался до 20 тепла, сегодня синоптики пообещали от силы плюс 13, да еще периодические осадки в течение дня. Зато спрогнозировали сухую погоду без осадков в Москве и Подмосковье в выходные. В субботу и большую часть воскресенья дождей быть не должно, а днем будет до плюс 18.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Ле Конт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 9 часов утра.

0: И снова к нам пришли они, новости и Денис Лизин. Доброе утро.
1: Именно в таком порядке, Дима, да? Привет, Света, привет, доброе утро всем. В рамках утвержденного накануне уж официально федерального бюджета сразу на 3 года вперед власти предложили в том числе ввести налог на добавленную стоимость, то есть НДС, в 22% для всех иностранных товаров, которые мы будем приобретать онлайн. Поясняют это новую цифру формированием конкурентной среды и обелением российской экономики и предлагают конкретно именно для выравнивания условий торговли в России на нашем рынке установить новый НДС. Ставка 22% именно при покупке товаров электронной трансграничной торговли. А уплачивать это будут в качестве агентов наши электронные торговые площадки, маркетплейсы в том числе. Еще предложено ввести сразу таможенный сбор в размере 100 рублей за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые идут, опять же, из-за границы. Это все перспектива следующего года. Генетический тест для будущих родителей войдет в ОМС, и это тоже перспектива следующего года. Прям с января его в России вводят в программу обязательного медицинского страхования. Будет все бесплатно. Согласно комментариям медиков, этот метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов, хромосомных маркеров, а благодаря этой информации семьи, пары смогут принимать осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий. Вот этот генетический текст, который введут в ОМС, стартует с Нового года, подчеркивается, сразу по всей России, по всем регионам на основании приказа Минздрава. И сейчас медицинские генетики готовят рекомендации от себя, в которых, собственно, определяют объем и показания для проведения такого скрининга. Ну, еще одна новость, в общем-то, тоже на семейную тему, ну, потому что, по крайней мере, уважаемые родители, если дети об этом узнают, а сейчас они узнают, папа-мамам придется героя следующей новости находить, заказывать и, возможно, даже покупать. Икея решила выпустить плюшевого Манула. Фотографии этой мягкой игрушки уже в интернете. Комментарии про его мимимишность такие, что прошлым хитам вроде киевской акулы, панды, слона, хаски придется подвинуться. Как уточнили создатели плюш-манульчика, особое очарование ему придает немного сердитый взгляд.
2: Немного.
1: Причем дизайнерам понадобилось несколько попыток, прежде чем у них получилось вот сделать такую модель, которая вот верно передает, наверное, главное. Это приземистое телосложение Манула. Его взгляд из-под бровей, когда он вечным миром недоволен. Начнут продавать его уже с октября. Примерная стоимость для, допустим, Европы заявлена на уровне где-то долларов 13. Это чуть больше 1000 рублей получается. Хотя, конечно, к нам его официально не повезут. Но желающие в России заказать этого Манула могут это сделать, конечно, уже в следующем месяце, да. Если вспомнить главный плюшевый и киевский хит, вот ту самую акулу, давайте вспомним, ведь в 22-м году, когда шведский магазин решил на нас обидеться и нас покинуть, в интернете ведь реально люди выставляли друг перед другом эту культовую игрушку за 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Такая вот была цена популярности и народной любви.
0: А сколько будет стоить Манул у нас, неизвестно пока?
1: Ну, неизвестно, но если там около 1000 с небольшим, я думаю, за несколько тысяч можно будет попробовать.
2: Если кто-то из наших слушателей едет, привезите мне, пожалуйста. Я редко обращаюсь, я впервые обращаюсь с просьбой, но он просто мой характер отображает.
1: У нашего Тимоши будет конкурент.
2: Да.

0: Добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: 25 сентября, пятница, на календаре. И вроде бы сделали уже все. Новости рассказали, Манула попросили, музыку послушали. Но останавливаться не будем. Еще два часа мы вместе. И впереди, как всегда, музыка. Круглые сутки на Радио 7. Все лучшее, любимое и чья-то персональная песня в рубрике «Игре мой саундтрек» уже очень-очень скоро, прям буквально в ближайшие 15-20 минут. Ну и, конечно, пятничная тема.
1: Да, конечно, сегодня столько прекрасных персональных историй у нас в соцсетях. И как кто-то верно подметил, они очень-очень добрые, потому что связаны с хорошими воспоминаниями. Рассказывайте, пожалуйста, о вашей первой машине.

0: Кайли Минок и Red Blooded Woman на радио 7 на 7 холмах. То есть, итак, знаете, немножко вольно переводить. Red Blooded Woman, можно сказать, это темпераментная женщина. И некоторые мужчины свои машины так и называют темпераментная малышка. Какой у вас была та самая первая темпераментная малышка? Мы сегодня об этом говорим целое утро.
1: Утро на 7 холмах.
2: Так, очередная порция истории от Александра. Первая машина, на которой я учился водить, и была она у нас в семье 10 лет, девятка, ВАЗ-2109. Небесно-голубого цвета, с коротким крылом. Родители специально покрасили в Прибалтике, ни у кого такого яркого и красивого цвета не было. Легкая, передний привод. А моя мама, у которой первые права на мотоцикл появились в 17 лет и за рулем машины, она уже почти 40 лет, учила меня водить. А со светофора могла сделать любого немца того времени, так как никто не ожидал такой прыти от учительницы английского языка. Класс. Хорошо звучит все.
0: Алексей про первую машину рассказывает. ВКонтакте он даже фото прикрепил. «Лада десятка». Слегка доработана для любительского автоспорта. До сих пор стоит в гараже. Использую, пишет Алексей, только летом по особым случаям. Машина 2006 года.
2: Ого.
0: Пишет, то есть 20 лет я приобретал у нее в 2009 году и, ну, пишет, мечта. И знаете, честно говоря, ну десятка — это красивая машина. Да, одна из, ну, самых красивейших русских машин. Ну правда. Сравнить ли ее с зубилом? А зубила все нежно любят, потому что вот эта огромная дверь. Я про восьмерку сейчас. Ладно, не будем. Давайте еще комментарий.
2: Так, Сергей пишет. Моим первым автомобилем был очень стильный, харизматичный Pontiac Grand AM 93 года в кузове купе красного цвета. Еще и номер модный у него был 777. Это основные цифры КТО, то есть кто. Машина с душой и характером. И когда пришло время расставаться с ним, и я ехал на встречу с покупателем, мой авто решил трогательно со мной попрощаться. Я включил радио. И вот совершенно случайно заиграла прекраснейшая, пронзительная песня группы Scorpions «Still Loving You». И я под этот душещипательный саундтрек ехал по трассе осенним ранним утром в ГАИ. Теперь каждый раз, когда слышу ее, в том числе на радио 7, непременно вспоминаю своего верного товарища.
0: Давайте как-то сейчас, знаете, как побываем за рулем Пантиака, мужчина едет прощаться со своей машиной. Осень, листья, представляете, он мчит. И даже вот, ну, это не столько.

0: этих денег. Вот, вот момент, да? Он помнит его до сих пор. Ну, собственно, да, Света еще в комментариях-то написала, мол, это идеальная история для рубрики игры «Мой саундтрек». У нас сегодня немножко другая история, но вот эта ваша короткая тоже очень хороша, это заявка на победу.
1: Так, девушка нам пишет, Аня, если не ошибаюсь, что, мол, как-то приехал к мужу на работу, он говорит, да вот машину какую-то перепродает, вот хочешь посмотреть, в наш бюджет укладывается. А это был мини-купер, до этого ни разу не слышала и даже не замечала эту марку, пришла посмотреть, обошла снаружи, заглянула внутрь, муж разрешил посидеть за рулем. Искра, буря, безумие. Любовь с первого взгляда и первого прикосновения к рулю. Третий год с моей кнопкой.
0: Ну, слушайте, кнопочка, рады за вас. Да. Вот хорошая новая история, да, прекрасно. А то мы как-то вспоминаем что-то там старенькое, а тут, пожалуйста, вам новенькое, отлично. Тем не менее, мы еще не видели вашу историю. Зайдите срочно в соцсети Радио 7 и расскажите о своей первой машине. Ждем.

0: Пол Маккартни.
1: Майкл Джексон. Say, say, say. Шикарная песня совершенно. Дуэт невероятный. Ну и невероятная история впереди. А что там впереди? Через мгновение. Готовьтесь.
2: Мой саундтрек. На Радио 7.
3: Не знаю, что подумалось. Было бы неплохо выпустить книгу потом, где будут рассказаны истории наших слушателей из рубрики «Мой саундтрек». Представляешь, сборник
1: знаете,
3: сделать?
1: Знаете, Светлана Валерьевна, секундочку. Мы могли бы выпустить аудиокнигу. То есть, понимаете, мы своими голосами начитываем эти истории, а люди слушают.
3: Говори.
1: А затем, например, мы поговорили вот такими голосами, а потом бабах. It's the final countdown. Начинается. Нет, ну кроме шуток, правда, мы могли бы записать для вас ту самую аудиокнигу, почему бы нет?
3: Вообще, да, наверное. Согласна, да ну.
1: В печатном виде это немножко не то. Вот радиоформат для этой рубрики игры

0: просто идеальная история, просто шикарная.
1: Вам, друзья, за историю спасибо. Отлично, что вы их присылаете. Оказывается, огромное количество событий происходит в вашей жизни. И эти
0: под музыку
1: события,
0: Радио 7, да, вдвойне приятно.
1: Под наши песни. Вот очередная история от Марины из Москвы. Итак, думаю, что самый... любимой песней своей жизни, от которой трепещет все, что может, я могу назвать...
0: Не могу пока говорить. Песню,
1: да, эту песню. Мне было, наверное, что-то около 10-11 лет. Мелкая, в общем. Я увидела клип по телевизору. Кажется, с этой песней я прям стала слушать музыку. Зачем-то следить и обращать внимание. Вот настолько она меня поразила. Какие-то взрослые драмы, что-то все непонятное, но такое грустное, трагичное. Но самое главное, что меня удивило, это... уничтожение картины. И этот самый такой надрывный момент в песне. Я же ничего не понимала, что поют, поэтому чисто эмоциональное восприятие. Я была впечатлена, как будто смотрела кино и говорила: что ты делаешь? Ну что ж, как какой-то псих? За что картину? Бедный художник! В общем, я ревела, ведь я и сама была своего рода художник. Я ходила в изо-студию. Ходила потом вся под впечатлением, ждала снова услышать и увидеть ее в эфире. Сейчас мне уже 38, и когда я ее слышу, будто в первый раз, каждый раз на слезе, и подыгрываю воображаемыми барабанными палочками, и на гитаре тоже воображаемо подыгрываю. В общем, моя любовь навсегда.
0: Да там даже просто первая строчка: This Romeo is bleeding, и все, и понеслось,
1: улетели.
0: И до свидания. Все, спасибо за внимание, что называется. Марина, вам спасибо за потрясающую историю. За нее мы вам вручаем портативный фотопринтер. Ура!
1: И наши аплодисменты!
0: Поздравляем! Жаль, не смогли до вас дозвониться.
1: Да, но теперь вы каждый кадр своей жизни, если что-то у вас будет... Ну, в большей степени, конечно, мы надеемся, что веселить. Но мало ли, может быть, теплая грусть накатит, всегда сможете запечатлить.
0: Так, первую строчку я уже подсказал, что за песня, да? Марина рассказала, что в клипе разбили картину. И, конечно же, это группа Bon Jovi и песня Always прямо сейчас.
2: Мой саундтрек на Радио 7.

Просто идеальный, тот самый мой саундтрек. И история хороша, и песни тем более. Bon Jovi Always на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, если у вас есть история, связанная с какой-либо из песен, которую вы слышите в эфире радио 7, расскажите ее нам, а мы со Светой с удовольствием перескажем ее на всю страну. Куда рассказывать, если можно так сказать? Ну, разумеется, сайт radio7.ru, кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана и свою историю отправляем нам. Вдруг

0: она прозвучит в эфире, и вы заберете портативный фотопринтер. Ждем. Пишите, чего дождемся в ближайшие минуты. Magic и Bodies Without Organs впереди, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9.19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
6: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж. Застройщик ОСЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19.
8: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио 7.
9: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: И уже через несколько минут Sultans. В Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Расписание движения поездов на третьем диаметре и на некоторых участках МЦК изменится завтра. Давайте будем в курсе. На Московском центральном кольце объявили в субботу с часу до трех не будет движения поездов на участке Владыкино-Памфиловская. От Памфиловской до Шелепихи интервалы движения увеличат до 16 минут. На всем остальном кольце МЦК интервалы будут завтра под 8 минут. Кроме того, на третьем диаметре в субботу не будет опять же движения электричек на участке Химки-Митькова и на Ленинградском вокзале в период с 14 до 15:00. Движение транспорта ограничат в центре столицы в воскресенье, и тут причина – московский марафон. Вообще, в целом, с 8 утра почти до 6 вечера закроют движение на 15 улицах, почти на 20.

0: 60 набережных на всех бульварах. Кроме того, нельзя будет проехать по Малому Москворецкому, Костомаровскому, Бородинскому, Малому и Большому Устинским и по Крымскому мостам. При этом уже сейчас не проехать по Университетской площади на пересечении с улицей Косыгина. А потом на все воскресенье еще и закроют улицу Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. Центр организации дорожного движения начал проверку работы светящихся дорожных знаков, таких же указателей, которые установлены на Тверской и Первой Тверской Ямской. Водители их заранее видят благодаря именно встроенным светодиодам, и эти светящиеся указатели на самом деле помогают быстрее выбирать направление, вовремя перестраиваться и выполнять маневры без резких перестроений. То есть автоэксперты считают, что эти новинки помогут снизить риск ДТП и сделают движение более предсказуемым. Ну и до конца года поэтому по городу установят еще почти 200 таких знаков. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Яндекс.Карты показывают, что из всех направлений по городу в центр на 9.30 утра дольше всего путь занимает по Ярославскому направлению. Там затор шоссе уходит на проспект Мира вплоть до Третьего кольца. Также по Ленинградскому до Войковской, по Дмитровскому от Петровско-Разумовской, почти по всему Рязанскому проспекту и замкат главные заторы Новая Рига и Симферопольская.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Sia, Your Cheap Thrills на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, каким был ваш первый автомобиль, что это было, какие эмоции. Автору лучшего комментария мы уже через час будем вручать главный приз этого утра.
1: Обязательно. Ну а прямо сейчас в нашей студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Тамбов и Екатерина. На работе коллега постоянно берет вещи с моего стола без разрешения. Мне не жалко условно степлера, но разве нельзя спросить?
4: Конечно, очень желательно спросить, потому что, несмотря на то, что вроде бы на работе это не личная зона, а все-таки рабочее пространство у всех, да, и здесь вроде бы работодатель всем предоставил вот эти, не знаю, аксессуары для работы, рабочие места и так далее, все равно, если они находятся на чьем-то конкретном рабочем столе, конкретный сотрудник. Поэтому просто так приходить их и забирать, это дурной тон, поэтому можно абсолютно нормально сказать коллеге, что мне совершенно не жалко, как справедливо нам заметили. Пожалуйста, я готов или готова там делиться чем угодно, но ты, пожалуйста, дорогой коллега, прежде чем что-то забирать, задавай вопрос, чтобы я могла, по крайней мере, отслеживать, да, где вот эти предметы, где потом их искать. Или давай обратимся в соответствующий отдел, и, может быть, нам закажут еще степлеры, если у нас нехватка в офисе. То есть надо понять, в чем проблема. Если у нас чего-то не хватает, давай вместе подумаем, как эту задачу решить. Но было бы желание, знаете, всегда находится в выход из фактически любой ситуации, если появляется желание договориться, а не просто вот там строго, значит, свои границы там отстаивать, чужие.

0: границы пытаться побороть и так далее. То есть хорошо бы, когда бы пытались решить совместными усилиями какую-то одну большую задачу. И тогда, наверное, будет и для рабочих процессов все комфортнее складываться, и для отношений между коллегами.
1: Комфортный способ задать свой вопрос Татьяне Барановой, друзья, вы найдете, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
5: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио 7.

0: Шакира на Радио 7, Your Hips Don't Lie. Но, друзья, нас ждут еще и выходные. Надеемся, они будут такими же красивыми, как Шакира. Но компания мужская, об этом сейчас и расскажем.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса».
0: О, тот самый джентльмен. И вот как раз, друзья, для осени, когда за окном прохладнее, мы добавляем в жизнь немного тепла. И идеальный саундтрек для такой погоды. Просто любая песня Ричарда Маркса. И вот как раз-таки Радио 7 представляет его уикенд. И в эти выходные лучшие песни и истории о том самом непокорном романтике Ричарде Марксе только на Радио 7.
2: Кстати, демо-кассета 17-летнего Ричарда Маркса случайно попала в руки настоящей суперзвезды. И после одного телефонного звонка жизнь парня изменилась навсегда. О том, кто позвонил, что из этого вышло, мы, конечно, будем рассказывать. И еще некоторые идеи приходили в голову к Ричарду Марксу совершенно, ну, таким, знаете, анекдотическим способом. Вы удивитесь, когда узнаете, каким именно образом городок под названием Хазард и имя Анжелии появились в его песнях. В общем, все подробности в нашем тематическом уикенде.
0: А вот Хазард мы, кстати, послушаем прямо сейчас.
1: Уикенд Ричарда Маркса. Только на Радио 7.

0: Да, нас ждут выходные с Ричардом Марксом, друзья. Это будет тепло и незабываемо. Ну а каким будет день сегодняшний, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Вот знаком огня сегодня придется выбирать между эффектным и действительно полезным поступком. Овны, львы и стрельцы. Второй вариант окажется гораздо выгоднее, даже если сначала вы найдете его менее впечатляющим.
0: Знаки Земли. Вот вам сегодня может неожиданно пригодиться умение хранить, казалось бы, ненужные вещи. Тельцы, девы и козероги. Нужное окажется найдено за считанные минуты, и вы будете рады, что когда-то не выбросили старую коробку или папку. И тут я снова вспомнил твою папку, которую продают в ЦУМе за 1 000 000 рублей.
2: Да-да-да. Знаки воздуха. Готовьтесь к необычному эстетическому впечатлению. Близнецы, весы и водолеи, цвет, архитектура или сочетание деталей заметно повлияют на ваше настроение.
0: Знаки воды. Будьте внимательны к финансовым обещаниям. Раки, скорпионы и рыбы. Предложение получить быстрый доход может скрывать условия, которые будут менее приятными, нежели первоначально казались.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации.

0: Премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов.

0: Лицензия ЦБРФ 963.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Утро на семи холмах.
7: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если вчера воздух прогревался до 20 тепла, сегодня синоптики пообещали от силы плюс 13, да еще периодические осадки в течение дня. Зато спрогнозировали сухую погоду без осадков в Москве и Подмосковье в выходные. В субботу и большую часть воскресенья дождей быть не должно. Днем будет до плюс 18.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, incroyable.

0: В российской столице пятничные 10 часов утра. Коллеги, пометьте пыл, чуть меньше радости. Хотя ладно, радости много не бывает. Конечно. Новости с Денисом Лизиным прямо сейчас.
1: Да,
0: доброе
1: это
0: утро.
1: Же пятница. Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. А давайте сразу в будущее заглянем. Оно, как обычно, ведь перспективно. Мечтать то, что называется, не вредно. И тем не менее, к 35-му году средняя скорость мобильного интернета в России будет в 5 раз быстрее, чем сейчас. Цифра объявлена 125 мегабит в секунду. Это оптимистичный сценарий, подчеркивают эксперты. Но даже в базовом варианте рост по скорости выхода в сеть у нас должен быть 80 мегабит в секунду, а не 25, как сейчас. Эти цифры официально заявлены в стратегии развития отрасли связи у нас в стране. А обеспечить это собираются за счет удвоения инвестиций в модернизацию и развитие нынешних сетей LTE. И плюс, как еще в Минцифры уточняют, повышению средней скорости мобильного интернета по России поможет развитие 5G. Вот по расчетам к 35-му году, опять же, связь пятого поколения охватит уже почти треть населения по регионам. Окончательные параметры, конечно, включая и скорость мобильного интернета, и четкий охват 5G определяют по итогам обсуждения с самими операторами связи. Это сейчас происходит, потому что сейчас вот эта стратегия развития этой отрасли в стране как раз находится на стадии согласования. Последующие новости. Вот тут уже все согласовано, тут уже все свершилось. Красная икра дорожает вслед за неудачной путиной этого года. Стоит она теперь в среднем 18, 19, 20 тысяч рублей за кило. Отдельные позиции, сообщается, доходят до отметки 23 тысячи. Это, чтобы вообще все было ясно, за год цены больше всего выросли на нерку вдвое. Икра горбуши подорожала на 80%, кижуча на 70%, киты почти на 50%. Все вверх рвется по ценникам. Причина – резкое сокращение вылова на Дальнем Востоке. То есть рост цен на икру напрямую связан прежде всего с тем, что в этом сезоне там добыли в 3,5 раза меньше тихоокеанских лососевых, чем даже год назад. Соответственно, и производство красной икры в стране упало тоже втрое по сравнению с тем сезоном. При этом, что любопытно, спрос со стороны покупателей, сообщается, стабильный до сих пор, несмотря на совершенно иные цены. Неизвестно, какая цена, сколько стоит починить одну нефедеральную, городскую, даже поселковую автодорогу. Видимо, денег надо очень много, ну или, как вариант, может помочь только супергерой. Это и произошло в петербургском поселке Шушары, потому что там дорогу починил мужчина в костюме Бэтмена. Вышел анонимный герой и буквально руками натаскал огромных камней, чтобы заделать ими большущую колдобину на дороге, которая ведет при этом к детскому садику и школе. По словам жителей Шушар под Питером, это направление в очень печальном состоянии. Улицу периодически затапливает, то есть асфальт размывается, ну, то есть от слова совсем. Местные власти при этом говорят, ремонт дороги в Шушарах будет. Только это перспективы 28-го года. Поэтому сейчас в моменте ее чинит питерский Бэтмен. Натаскал камней, засыпал дыру в асфальте, пошел дальше по своим делам. Нам с вами всем, уважаемые радиослушатели, остался только ролик в интернете. Кстати, выглядит очень эффектно. Да, и знаете еще, нюанс. Закон у нас такой, даже за супергеройские костюмированные дела, что Бэтмен из питерских Шушар так и не раскрыл свою истинную личность, настоящее лицо. Это говорит, чтобы избежать административной ответственности.
2: Да, да, да, да. Ему же грозит.
0: Нельзя дорогу чинить.
2: Нельзя.
1: Самому нельзя.
0: Так, ну ладно, он вам починил дорогу, чиновники. Вы знаете, что делать. Ставить шлагбаум, делать дорогу платной. Поздравляю.

0: Друзья, и снова с добрым утром.
1: С добрым.
0: Это пятница, 25 сентября, и уже совсем скоро мы подведем итоги утра, так что ждем ваши комментарии по теме. Свет ее сейчас обозначит. Еще в этом часе любимая музыка и наша синематека.
1: Ой, синематека сегодня очень-очень интересная. Вы обязательно дождитесь. Как и интересны сегодня ваши комментарии в наших социальных сетях. Вспоминаем ваши, наши, в общем, первые машины, которые помним, любим и в сердцах храним.

0: Милен Фармер на радио 7, точное столичное 10.07, и мы готовы зачитать очередные комментарии по теме.
1: Ребята, была у меня такая история. Юля пишет, продали через автосалон свою машину Deo Nexia. И как-то едем по Москве и видим в соседнем ряду. Ну вот же она, наша девушка. В общем, сколько было эмоций. Представляете, как здорово. Ну, правда здорово.
0: Да, так встретить случайно. Так, ну просто поэма от Алексея. ВАЗ 2103, Златовласка с итальянским характером, 77-го года рождения. Именно на такой рассекала Оля в «Невероятных приключениях итальянцев в России». Сначала на ней на дачу ездил дед, потом она досталась мне по наследству в идеальном состоянии. И когда я первый раз приехал ее обслуживать, сбежался смотреть весь сервис, потому что, ну, этого не может быть. Красный кожаный салон, хромированные колпаки... Сияющие совершенно. Стекла с ручным приводом, ну, тогда другого и не было. Часы с циферблатом. И пишет, однажды я влетел на ней в Nissan. У японца смят задний бампер, а на ласточке только чуть-чуть краски с капота ушло. Можно было газовать на трассе, но стремления не было. Хотелось вальяжно кататься. Это была не машина, а эпоха, которую я продавал со слезами на глазах.
1: Ой, слушайте, а сегодня заявка на подъезд, много хорошо. Историй, где люди рыдают, когда продают машину. Либо первую, либо вот, которую очень-очень привыкли.
0: Я фотографировался тоже, когда продавал свою первую машину. Я с ней сфоткался.
1: На прощание.
0: На память. Да, да, на прощание.
1: А потом поставил в рамочке на столе.
0: Нет, нет. Но машина была хороша.
1: Да верю. Наш первенец появился раньше, чем дочка. Я была беременна, когда мы нашего мальчика регистрировали на мое имя. И сотрудник ДПС, узнав, что я в положении, и что, скорее всего, жду девочку, сказал, что девочки — это папе почет и уважение. И подарил зеркальный номер, который перешел на следующую машину. А когда мы продавали нашего мальчика первого, я действительно плакала так, что новый владелец пообещал никогда не курить в салоне, да еще года три подряд присылал фотки, что у нашего акцента все хорошо.
0: Вот, еще одна заявка на победу. Великолепно. Ну и Артемий. Первая машина ВАЗ-2115, карбюраторная. В один прекрасный день на большом перекрестке поворачивал налево через трамвайные пути. В какой-то момент понимаю, что руль

0: колеса не крутит. Упираюсь в обочину, держусь за руль двумя руками, а потом понимаю, что просто его держу в руках. Он отвалился. О! И вот пишет, сижу, держу руль, на меня смотрят люди. И говорит, я кладу его рядом на сиденье и делаю вид, что ничего не произошло. Ну, потом приехал друг, гайку рулевого вала зафиксировали и откатили на стоянку рядом автомобиль. Пишет, я думал в тот момент, что я просто Даниэль из фильма «Такси», только вот спортивного руля взамен у меня не было. Шикарная история, Артемий, спасибо.
1: Еще одну успею?
0: Конечно.
1: В 11 классе накопил денег со школьных обедов, представляешь, да? И купил себе «Запорожец». Oh. Радости не было предела, прав, собственно, тоже не было. Катались по дворам, весело было. Потом появились права и появилась первая, так сказать, осознанная машина. Вот сейчас очень многие вспомнят, некоторым будет больно. 412-й «Москвич», легендарный.
0: Понятно.
1: Потом было несколько зубил, продал последнюю и сам себе пообещал, что постараюсь больше не владеть чудесами отечественного автопрома и, в частности, подделками дважды автомобильного завода. И вот уже 11 лет езжу на вот такой красавице и рад. А я не могу идентифицировать. Это что? Дим, показываю.
0: Угу. Я тоже не знаю.
1: Но это наша?
0: Нет, не наша.
1: Не наша?
0: Не наша.
1: А мы сейчас спросим. Что-то,
0: мы сейчас спросим, да. Вот эти слова мужчины пели. Ласточка, красавица. Жен так не называют, как автомобиль.
1: Именно, да.
0: Друзья, ждем ваши комментарии. Рассказывайте, какой был он, ваш первый автомобиль. Разумеется, голосуйте, там в соцсетях есть варианты. Выбирайте свой. Но автор лучшего комментария уже практически через полчаса вручим главный приз.

0: Мэтт Кон и Бегин на радио 7 на Семи Холмах. 10:14 в столице. Время света. Время посмотреть, что надо отправить родным, близким, друзьям, чему улыбнуться, что в тренде. Поехали. Утро на Семи
1: Холмах. Иногда приходят такие новости, что смотришь и думаешь, ладно. Кевин Костнер, знаем его, да, любим, закрутил роман с девушкой немного младше себя, на 32 года.
0: Мое уважение.
1: 32. Ему 71, ей 39. Вот так. Она блогер, она риэлтор, она модель бывшая.
0: Имя девушки.
1: Сейчас скажу. Маккена Уэсли. Таблоиды пишут,

0: что пара впервые встретилась за игрой в гольф в октябре прошлого года, и их уже вот, да, действительно видят вместе. 32 года, ребята, как это возможно?
1: Вы на девушку посмотрите, еще мужчина.
0: Ну хорошо, да, ладно. Так и Костнер неплохо, несмотря на возраст.
1: Ну, дедушке-то 71,
0: ну,
1: давайте.
0: Ладно. Слушайте, а вот это уже интересно. На днях вышел сериал HBO, называется «Он юность», в котором играет 19-летний Аран Мёрфи. Сын нашего любимого интроверта. Да. Вот критики, на самом деле, высоко оценили игру сынишки Киллиана, и очевидно, что у него большое будущее в кино. Вот прям на этом все сошлись. И, ну, неудивительно, что наш любимчик воспитал еще один талант. Это прям очень и очень хорошо. Будем ждать, будем смотреть и будем наблюдать, как говорится. Так, россияне, оказывается, внимание, россияне, о вас речь, перестали выгорать и теперь хотят сразу уволиться. В общем, смотрите, тут оценивали запросы, которые вы вбиваете в поисковую строку. И оказалось, что число запросов о выгорании рухнуло до минимума, а запрос «хочу уволиться» взлетел на 81%. На 81%. Также часто гуглится запрос «смысл жизни» и «дело жизни». «Дело жизни».
1: Про смысл жизни хоть отдельную тему затевай, но мне кажется, мы там просто философский трактат
0: закопаемся
1: к концу эфира напишем, да.
0: Нет, ну если вечером в какую-нибудь пятницу и марафончиком часа на 4,
1: на
0: да
1: сутки.
0: Всем вместе, можно, да. Так, ну и красивые, конечно, тоже стоит обсудить и погуглить, и посмотреть в сети, в наши соцсети обязательно выложу. Тейлор Свифт показала тизер клипа на свою песню «Patient Zero». В новом видео появится каст вообще феноменальный. Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Представляете? Ну, премьера вот совсем скоро, 28 сентября, но вот тизер уже можно посмотреть. Там действительно очень и очень хорошо. И еще разлетается одно видео по сети. В Якутске влюбленные украли 3 ящика пива и выпили улики. Они вообще далеко уходить не стали. Они решили, что вот здесь и сейчас самое время. Ну, в общем, ребят, конечно, задержат. Будем надеяться, что это будет для них хорошим уроком.
1: Так, какая история для 14 февраля прям у тебя, да? Что-то ты рановато.
0: Рано?
1: Рановато.
0: Ну, я заранее решила подготовиться. Так, еще могу? Или у нас время? Пора переходить к музыке
1: прекрасной. Как-то надо перебить эту любовь. Давай еще что-нибудь.
0: Ладно. Михаил, Александр, София и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в 2026 году.
1: Почему ж только с нами на детской площадке бегают Марк, Мирочка, Ия и еще был... Арон был, Матвей.
0: Ничего
1: и Абрам,
0: себе.
1: Извините, да. Ну вот так и живем. Где Миша, где Софочка? Надо будет поискать. Друзья, рассылайте это все родным, близким и друзьям. Ты что, обещала добавить там в сеть?
0: Там еще Сидни Суини новые фотографии выложила.
1: Я пошел, все. Скоро вернемся.
0: Это все, это заявка, да. Утро на семи холмах.

0: Мадонна «Like a Prayer» на Радио 7 на Семи холмах. Что впереди? Как и обещали, поговорим о кино в нашей синематеке. Что касается музыки, Джастин Тимберлейк, Stereophonics и Лара Брейниган. 10:20 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор – бомба. Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-9840 0+.
8: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
9: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
12: Радио 7.
13: На Семи холмах.
12: 104,7 FM.

0: 100 секунд о важном. Всю неделю мы говорили про ИИ, который работает на ваш бизнес. Сегодня самое интересное. Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, расскажет, что такое вайб-кодинг и почему он так популярен. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вайб-кодинг — это разработка приложений в диалоге с AI. Вместо того, чтобы писать код вручную, вы описываете запрос, а нейросеть генерирует готовое решение. Это означает, что практически любой сотрудник вашей компании без разработчиков может написать программу или сайт и автоматизировать свою работу. Например, в Bittrex24 Cowork Code можно создать простое приложение за 20 минут.
0: А разбираться в программировании нужно?
1: Нет. Вы описываете простыми словами без кода, а готовый инструмент можно публиковать в интернете с помощью нашей веб-код-платформы. Доступ можно оставить себе или открыть для ваших коллег.
0: Что бы вы посоветовали тем, кто хочет попробовать?
1: Возьмите одну повторяющуюся задачу, например, отчет или сбор информации, и поручите ее агенту. Спланируйте вместе приложение, запустите в работу. Бесплатный тариф позволит начать уже сегодня.
0: Юрий, спасибо. Было очень полезно.
1: Спасибо. Приятного дня. Становитесь еще эффективнее с помощью Bittrex24 Cowork Code.
0: Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Лара Бренниган и ее Self-Control на радио 7 на 7 холмах. Но сейчас что-то выйдет из-под контроля, потому что, друзья, какая у нас для вас подборка. Готовимся к выходным.
1: Радио 7. Синематека.
0: Понимаете, осень просит добавить в повседневную жизнь магию, уют и любовь.
2: Да.
0: И, понятное дело, на выходных, как мы уже неоднократно говорили, нас ждет Ричард Маркс и его музыка. То есть музыкальное сопровождение уже есть. Осталось дополнить это прекрасными фильмами, которые дополнят осенний, именно романтический вечер. Поехали.
2: Ну и давайте начнем с картины «Между небом и землей». Очень люблю, очень. Это 2005 год. Дэвид заезжает в новую квартиру и обнаруживает там Элизабет, которая уверяет, что она здесь живет. Очень быстро выясняется, что девушка лежит в коме, а ее призрак каким-то образом оказался в Сан-Франциском кондоминиуме. Легкая, романтическая комедия о свидании, которая началась буквально по ту сторону жизни. Риз Уизерспун и Марк Руффало, на всякий случай напомню, это Халк, здесь отлично работают в паре, а история умудряется быть одновременно уютной, смешной и немного грустной.
0: Далее лента «Франкенштейн». Ну, нужно уточнить, что именно 1994 года. Ученый Виктор Франкенштейн пытается победить смерть и возвращает к жизни тело, собранное из частей умерших людей. Но его создание оказывается не бездушным чудовищем, а именно живым существом, которому тоже нужны близость и понимание. Готический шик, мрачные лаборатории, Кеннет Брана и Хелена Бонем Картер, ну а еще Роберт Де Ниро в роли существа, которое хочется пожалеть гораздо сильнее, чем испугаться его. История любви с привкусом трагедии для поклонников драк Фрэнсиса Форда Копполы.
2: Ну и если муж отказывается с вами смотреть кино, то и не заставляйте, потому что следующий фильм в подборке — это «Сумерки» 2008 года. Тут уж
0: к этому и пришли, все, да.
2: Да. Нужно краткое содержание? Ну, ладно, в двух словах. Белла Свон переезжает в Фордс и знакомится в школе с Эдвардом Каллином, загадочным юношей, который ведет себя не как обычный старшеклассник. Очень скоро Белла узнает, что Эдвард — это и его семья — вампиры. Тот самый фильм, который превратил вампирскую сагу в главный романтический хит конца нулевых. Туманный пригород, школьные коридоры, холодные оттенки и Роберт Паттинсон в роли Эдварда. В общем, готовый осенний набор.
1: Синематека на радио 7.

0: Ох, господа, низкий поклон вам за истории, за то, что каждая история откликается в сердце и наталкивает на какие-то свои воспоминания. Это всегда очень и очень хорошо. Некоторые сообщения еще успеем озвучить, конечно. Итак, дед подарил мне машину на 9 мая.
1: Класс.
0: Как ветеран войны, полковник в отставке, он признавал только стальную молодежь. Мой первый собственный москвич синего цвета сиял на солнце так, что мужики во дворе уважительно цокали языками, разглядывая строгие линии кузова и сияющий хром. Комплектация была спартанская. Никакой электроники, чистая механика. Зато обслуживание радовало. Ни капли бензина, вот здесь, да, закрадывается мысль, ни капли масла или антифриза, полная автономность. Управлять этой машиной оказалось непросто. Стоило выехать на дорогу, как я поняла, что привод у нее исключительно задний, а для движения требуется невероятная физическая выносливость. Жми, не жми на газ, а через полчаса таких гонок ноги забивались так, будто я пробежал марафон. И пот катился градом. Ну, в общем, дальше еще идет история, очень так с юмором и так далее. Но с чем все заканчивается? Что парень развил такую мускулатуру, что обгонял даже дворовых собак во дворе. Ну, а, собственно, машина оказалась, естественно, не настоящим автомобилем. А помните, в советское время вот эти вот машины
1: педальки,
0: на зависть?
1: Понятно.
0: Да, да, да, да.
1: Но в основном это были москвичи. У меня был зеленый. У тебя был?
0: У меня не было.
1: Толку с него, естественно. Вот, смотрите, история от Натальи какая. На своей первой машине я езжу до сих пор. Это Opel Corsa 2008 года. Я очень хотела сдать на права, давно хотела, но муж был категорически против. И что сделала Наталья, Света?
0: Ну, сдала, конечно.
1: Нет, ушла от мужа.
0: А, ой, ой, радикально.
1: А потом сдала на права и пишет, теперь вообще себя без автомобиля не представляю и в планах открыть категорию А. Наталья, история шик. Ну, давайте договоримся, вы купите негромкий мотоцикл. Спасибо, удачи.
0: Спасибо, удачи. Так, ну что, победные?
1: Давайте победный комментарий.
0: Наш первенец, и фотографии есть. Мы потом выяснили, что это Hyundai Accent. А я почему-то не узнала, хотя у меня тоже первая машина была Accent.
1: Там решетка радиатора другая, кастомная.
0: Моя вообще была такая старенькая-старенькая, вот прям совсем. Так вот, наш первенец появился раньше, чем дочка. Была беременна, когда мы нашего мальчика регистрировали на мое имя. Сотрудники ДПС, узнав, что я в положении, и что, скорее всего, жду девочку, сказали, что девочке это папе почет и уважение. И подарили зеркальные номера, которые перешли потом на следующую мою машину. За что нам понравился этот комментарий? За следующий абзац. А когда мы продавали мальчика, ну, своего первого, я действительно плакала так, что новый владелец пообещал никогда не курить в салоне, да еще и года три подряд присылал фотки, что у нашего акцента все хорошо.
1: И у вас все прекрасно, Наталья. Простите, Анастасия, мы вас поздравляем. Я просто не могу отойти от истории, как Наталья писала, муж был против получить права, я взяла, развелась.
0: Так, Анастасия,
1: поздравляем.
0: Мы надеемся, что в вашей машине, на которой вы передвигаетесь сейчас, есть подстаканник. Вот, потому что вам достается наш прекрасный, красивый стакан от Радио 7, термостакан. И в любую погоду, и в любом путешествии он всегда будет хорошим таким подспорьем. Поздравляем. Я могу идти?
1: Да, все, Свет, пока.
0: Все.
1: Итак,
0: пока!
1: Все, Света ушла в выходные. Мне нужно добавить просто несколько слов. Друзья, на нашем сайте radio7.ru мы круглосуточно принимаем ваши истории в нашу рубрику «Игру мой саундтрек». Рассказывайте, под какую песню Радио 7 у вас начинает чаще биться сердце и наплывают воспоминания о каком-либо из дней, о каком-то событии. Рассказывайте в понедельник снова мой саундтрек в эфире Радио 7. Что сегодня? Каждый час на старте очередных 60 минут 7 песен без перерыва. В 17.00 доброго вечера вам пожелает наш коллега Олег Машков и проведет с вами вечер на Семи Холмах. Ну а мы со Светой прощаемся до понедельника. Желаем вам чудесных выходных. Как всегда, в эфире попрощались, но в соцсетях мы всегда с вами на связи. Так что проведем эти выходные вместе и проведем их максимально весело и, знаете, отдохнувшими вернемся в следующую рабочую неделю. Пока.
0: Пока.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
5: Год 1986. Борис Гардинер. I wanna wake up with you.

0: Радио 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Если вчера воздух прогревался до 20 тепла, сегодня синоптики пообещали от силы плюс 13, да еще периодические осадки в течение дня. Зато спрогнозировали сухую погоду без осадков в Москве и Подмосковье в выходные. В субботу и большую часть воскресенья дождей быть не должно, а днем будет до плюс 18.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство одобрило бюджет нашей страны сразу на 3 года вперед, на 27, 28, 29. Вот на это время по ключевым приоритетам все остается без изменений. Власти подтвердили, что, во-первых, это выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Главный пункт государственных трат на ближайшую 3-летку. Далее идут обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким и достижение национальных целей, в том числе движение страны к технологическому лидерству. То, что бюджет у России с дефицитом, запланировано на 5,5 триллионов рублей трат больше, чем доходов, это не критично, уточняют экономисты, и вообще на практике все даже может обернуться прибылью, потому что на 3-летку уровень нефтяных цен заложили в бюджете на уровне, который ниже нынешнего реального уровня вдвое. Объявили новые условия по семейной ипотеке, это уже ближайшая перспектива, ставку по ней привяжут к числу детей, чем их больше, тем будет меньше процент. И также из главных изменений введут дифференциацию максимальной выдаваемой суммы, которые будут в том числе зависеть от региона проживания заемщиков. Стоимость кредита по семейной ипотеке вообще в целом будет варьироваться от 4% до 12% годовых, суммы от 6 до 18 миллионов рублей. Еще введут максимальный срок субсидирования этой льготной ипотеки, будет теперь край 15 лет. Измененные условия вступят в силу уже с октября. И важный нюанс, затронут только новые договоры. При этом ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС, то есть под частным домам, останется как сейчас, 6%, вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Минфин предложил ввести налог на добавленную стоимость НДС в размере 22% для всех иностранных товаров, которые мы будем приобретать онлайн. Поясняют эту новую перспективную цифру формированием конкурентной среды и обелением российской экономики, поэтому и предложено для выравнивания условий торговли на нашем рынке установить НДС по ставке 22% как раз при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут наши электронные торговые площадки, но еще предложено ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые опять же идут в Россию из-за границы. Это перспектива следующего года. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
5: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Пушкинском музее работает выставка «Вертикальные моря». Это экспозиция итальянского художника Фабрицио Плесси, одного из пионеров медиа-арта. Инсталляция из 4 вертикальных экранов посвящена воде, главной стихии в творчестве художника, и создана специально для музея. Именно она 10 лет назад стала первой в коллекции медиа-искусства Пушкинского музея. И показывают ее впервые. Плесси, чье восприятие сформировано лагуной родной Венеции, часто обращается к теме стихии. И вода для него – мифологическая субстанция, праматерь и первосимвол, который он исследует и переосмысляет с помощью диджитал-технологий. В театре на Юго-Западе завтра «Анна Каренина». Эта постановка «Рекордсмен» идет почти 5 часов. Режиссер Олег Онищенко создал спектакль по мотивам знаменитого романа Льва Толстого. Спектакль бережно сохраняет основные сюжетные линии классического произведения. Однако главная героиня спектакля, Анна, уже не просто светская дама, а максималистка, доведенная до отчаяния и саморазрушения всепоглощающей страстью. Спектакль также украшен яркой хореографией и дополнен видеопроекциями на экране, где звучат разоблачительные монологи. Начало в 5 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В эти выходные лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: ВТБ накопительный, удобно копительный. Ставка до 14,2%. Процент восхитительный. Свобода.

0: Я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1992. YouTube. One.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 13-15 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 3 года. Законопроект касается 2027 и планового периода последующих 2 лет. Приоритетами остаются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности и достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы бюджета в следующем году превысят 43 триллиона рублей, а расходы запланированы на уровне 48 триллионов. Конкурс в педагогические вузы составил более 7 человек на место. Это общие данные по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Как заявил замглавы Департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов, на каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место. В прошлом году 12 заявлений. Средний балл ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы на бюджет составил 72,8. Всего же поступили больше 28 тысяч абитуриентов. Владимир Машков представил концепцию развития театра в России до 2035 года. В документе 10 основных пунктов. Над ними работали больше 1300 представителей театральной среды. Как рассказал глава Союза театральных деятелей, концепция определяет единый подход к развитию театрального дела и согласовывает цели и задачи всех сторон, от органов власти до театров и образовательных учреждений. В том числе в документе указано, что театр должен обрести статус одного из важнейших социальных, культурных и просветительских институтов, а не организации, оказывающие услуги. Кроме того, планируется разработка нового единого закона о театре. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД – от улицы Свободы до Рублево-Успенского шоссе. Новорижское шоссе тормозят от Ильинского шоссе до МКАД, Рублево-Успенское шоссе – от Бузаева до Красногорского шоссе, а на Горьковском шоссе – от ЖД-переезда до поворота на Монина. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж. Застройщик ОСЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально Fanavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Fanavto.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7 и «Кремлевский дворец» представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «спасибо-сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 13-15 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Денис Мантуров сообщил о готовности инфраструктуры России к осенне-зимнему периоду на 90%. Речь идет об энерго-, тепло- и водоснабжении, водоотведении, а также о котельных и инженерных сетях. При этом, как подчеркнул первый вице-премьер, некоторые системы требуют особого внимания. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности столицы к новому отопительному сезону. Городские службы завершили все профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Рейсы на средиземноморские курорты Египта готовы выполнять три российские авиакомпании. Они запросили допуски Росавиации к полетам. Red Wings намерен открыть маршрут в Борг-эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга с частотой до 7 раз в неделю, а North Star и Air Aero из Москвы в Эль-Аламейн до 2 раз в неделю. Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу российских туроператоров

0: пропустили три египетские авиакомпании. До этого перелеты выполнялись только в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В центре Москвы установили дорожные знаки с внутренней подсветкой. Указатели со светодиодами появились на Тверской и Первой Тверской-Ямской улицах. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, они лучше заметны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Подсветка оснастили знаки приоритета, направления движения и объезда препятствий. 94 указателя установлены преимущественно на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовое кольцо. Новая технология позволит водителям раньше замечать их и своевременно выбирать направление движения. При этом работу дорожных знаков планируют контролировать дистанционно. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Большой Тульской улицы до Ленинского проспекта, от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Щелковское шоссе тормозят от границы Щелковского района до реки Пехорка, а на проспекте Мира от Староалексеевской улицы до Трифоновской. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великий...

0: Имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова «Гумилев-Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор – бомба. Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В эти выходные лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Радио 7.
1: Реклама.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 13-15 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минфине заявили об увеличении МРОТ в следующем году до 28 тысяч 900 рублей. Такие данные привел глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, величина минимального размера оплаты труда увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей. Силуанов добавил, что поставленная ранее президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Накануне, напомню, правительство одобрило проект федерального бюджета на 3 года. В Минэкономразвитие заявили о двукратном росте доходов общепита за 4 года. Эта сфера по итогам 2025-го принесла российской экономике больше 500 миллиардов рублей, отметил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. По его словам, это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных. Всего в общепите работают больше 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых малый и средний бизнес. Замминистра подчеркнул, что устойчивость ресторанного бизнеса к любым кризисам кратно выше, чем устойчивость гостиничного сектора, потому что общепит работает в том числе и на местных жителей. В Москве началось строительство станции «Москворечье» Берилевской линии метро. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на новой станции предусмотрено 2 вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа, пути сделают в центре, а пассажирские платформы – по бокам. «Москворечье» станет 9-й из 10 станций будущей Берилевской линии. Первый участок от станции ЗИЛ до Курьянова должны открыть в 2028 году. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта и от Белой дачи до Каширки. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Делюкс» – клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
4: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
5: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
6: А можно по-русски? Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в «Панавто». Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах «Панавто».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Я Пирелли.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут...

0: определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнется. Начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2020.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, а днем 16-18 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Центробанк определил порядок допуска компаний на рынок криптовалют. Нормативы вступают в силу с 5 октября. Речь идет о разрешении действий цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем. Как пояснил регулятор, все они должны входить в соответствующие реестры. Минимальный размер собственных средств для криптообменников составит 15 миллионов рублей, для цифровых депозитариев от 50 миллионов до 250 миллионов рублей в зависимости от вида деятельности. Большинство пользователей не удаляют персональные данные после удаления приложения или онлайн-сервиса. Так, 71% опрошенных россиян удаляют приложение, но оставляют учетную запись. А каждый четвертый полагает, что удаление приложения автоматически стирает его персональные данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. 18% удаляют учетную запись, и только 4% хотя бы однажды отзывали согласие на обработку персональных данных. Социальный фонд назвал самые популярные имена в России в текущем году. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, самым популярным мужским именем у новорожденных в стране является Михаил. Чаще других имен родители также дают сыновьям имена Александр и Артем. Это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то

0: Самым популярным именем в этом году стала София. Второе и третье место по популярности у девочек заняли Анна и Ева. Замыкают топ-5 самых распространенных женских имен Мария и Василиса. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Кутузовского проспекта до Звенигородского шоссе, от Савеловской эстакады до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Комсомольского. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Белой дачи до Каширки и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Рублево-Успенского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В эти выходные лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7». Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
3: Хочешь порадовать ребенка?

0: ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций. В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2006. «Бейонсе» – «Irreplaceable».

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, а днем 16-18 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Путевки в российские санатории за год подорожали на 22%. Как пишет «Известия», по темпам увеличения стоимости далее идут капсульные отели и мотели, плюс 15% за год. При этом цены на номера в классических гостиницах, апартаментах и хостелах выросли незначительно, а в некоторых случаях даже снизились. Опрошенные изданием эксперты связывают это с перераспределением турпотоков, сменой предпочтений отдыхающих, а также адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. В крупных городах России стало меньше ювелирных магазинов. Их число в городах-миллионниках за год сократилось на 4,5%. Как пишет «Коммерсант», с рынка уходят небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать свои расходы из-за перетекания спроса в онлайн. При этом крупнейшие ритейлеры продолжают расширяться. Параллельно растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгметаллы. Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, а каждая пятая – полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать мужчине, но только временно. Результаты исследования приводит ТАСС. При этом почти половине опрошенных россиянок уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. При этом ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, еще около трети сокращали расходы на рестораны и новую одежду. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Волоколамки до Новорижского шоссе и от Ясенева до въезда в Бутово. Третье кольцо внутренняя сторона есть проблемы от Большой Тульской улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле.

0: Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
3: Делюкс клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: 100 секунд о важном. Всю неделю мы говорили про ИИ, который работает на ваш бизнес. Сегодня самое интересное. Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, расскажет, что такое вайб-кодинг и почему он так популярен. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вайб-кодинг — это разработка приложений в диалоге с AI. Вместо того, чтобы писать код вручную, вы описываете запрос, а нейросеть генерирует готовое решение. Это означает, что практически любой сотрудник вашей компании без разработчиков может написать программу или сайт и автоматизировать свою работу. Например, в Bittrex24 Cover Code можно создать простое приложение за 20 минут.
0: А разбираться в программировании нужно?
1: Нет. Вы описываете простыми словами без кода, а готовый инструмент можно публиковать в интернете с помощью нашей веб-код-платформы. Доступ можно оставить себе или открыть для ваших коллег.
0: Что бы вы посоветовали тем, кто хочет попробовать?
1: Возьмите одну повторяющуюся задачу, например, отчет или сбор информации, и поручите ее агенту. Спланируйте вместе приложение, запустите в работу. Бесплатный тариф позволит начать уже сегодня.
0: Юрий, спасибо.

0: было очень полезно.
1: Спасибо. Приятного дня. Становитесь еще эффективнее с помощью Bittrex24 Cowork Code.
0: Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
2: 100 секунд о важном. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДО пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДО пицца.ру и приложение. Продавец ООО ДОДО франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовкар.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1964. Nat King Cole. Love.
10: L is for the way you look at me. O

0: Так, давайте посмотрим, какими же выходные случатся у нас в плане погоды. Вроде бы все очень даже неплохо вырисовывается. Завтра осадков не предвидится, при этом переменно облачное небо. Плюс 17 на термометре, не больше. К воскресенью, правда, уже до 19. А вот о том, что на дорогах творится, Михаил Юрьевич Гудков расскажет.
1: Привет. А на дорогах 6 баллов. Привет, Олег. Сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренне. От Можайского шоссе до Строгино потеряете около часа. На третьем транспортном заторе также на час на внутренний, от Шмитовского проезда до проспекта Мира.
0: В Москве 5 вечера пятницы. А вот и первые вечерние пятничные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября в 10 часов по московскому времени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в Кремле. Накануне стало известно, что Вячеслав Володин сохранит за собой пост председателя Госдумы. Центр избирком сегодня утвердил итоги выборов. Единая Россия получила рекордное количество мест в Госдуме. У партии власти 349 мандатов. Далее по числу мест идут КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия, Партия «Родина» и 4 самовыдвиженца. Добавлю, что явка в этом году составила около 60%. Всего проголосовали почти 67,5 миллионов граждан. Это рекордный показатель за последние 3 парламентские кампании. Отказ от российского газа для Армении будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран. Об этом заявили в Совете Безопасности России. Так там прокомментировали недавнее заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о том, что Ереван будет закупать газ отовсюду, откуда это возможно. Отмечается, что российский газ для Армении существенно дешевле, чем закупки из других стран. По состоянию на прошлый год из России поставлено более 2,2 миллиарда кубометра газа. Это около 83% всех поставок газа в Армению. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом ранее Минцифры предупредили операторов «Большой четверки», пишет Коммерсант. Министр цифрового развития Максуд Шадаев обратился в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до указанного срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с прошлого сентября маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Почти 2/3 россиян сталкиваются с переработками. Об этом пишет газета «РУ». Главная причина работы сверхграфика – это дополнительный заработок. Кроме того, часть сотрудников остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по работе. При этом чуть больше половины опрошенных принимают решение о переработке самостоятельно. Остальных об этом обычно просит руководство.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Все-таки, друзья мои, есть в этом мире справедливость, правда? И имя ей «Пятница», ну а фамилия, пожалуй, «Вечер». Ведь именно сейчас все лучшее только-только начинается. Ну, точнее, не то чтобы прям все. Лучшая музыка на все времена, она продолжается. Здесь все без изменений. Ну, а наступивший час, помимо любимых песен, принесет нам еще немного счастья в виде обзора литературы, который мы устроим в рубрике «Книжная полка» ближе к 40-й минуте. Ну, а тем временем в столице уже 3 минуты 6-го пополудни. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Группа Foreigner на радио 7. Можно сказать, что это группа одного хита, который мы с вами только что и послушали. И как частенько это бывает у музыкантов, парни вдрызг разругались из-за авторских прав и отчислений за песню, которые, кстати, для подобных чарт-топеров могут измеряться миллионами и миллионами долларов. Ну, собственно, люди гибнут за металл, и вот это вот все. И знаете, говорят, конечно, что не в деньгах счастье, ну, может и правда так, хотя, думаю, каждый бы не отказался это утверждение на себя проверить, правда? Но если уж и несчастье в дензнаках содержится, то как минимум молодость, друзья мои, да. Теперь это утверждают ученые из Северной Америки, которые такой эксперимент провели. Тысячи матерей с низким доходом с рождения ребенка в течение 6,5 лет они платили либо $333 ежемесячно, либо 20. Ну и после отчетного периода у человеческих детенышей посчитали биологический возраст по химическим меткам в ДНК. И в итоге у группы, которой платили $333, клетки заметно медленнее старели. Ну, собственно, умы от науки таким образом лишний раз подтвердили теорию, что нехватка финансов вызывает у человека стресс, что, в свою очередь, увеличивает износ организма. Да. Поэтому, друзья мои, вот позвольте вам от всего сердца пожелать денежек, вечной молодости, ну и хорошего настроения в нагрузку. Тем более, что в пятницу, мне кажется, оно просто обязано случиться. Ну а под музыку «Радио 7» так и подавно.

Да уж. Бытует, знаете ли, такое мнение, что любовь зла, полюбишь и парнокопытное какое-то. Но, как утверждают Джейсон Мраз и Колби Кайлд, которых на Радио 7 слушали только что, можно влюбиться и в лучшего друга или подругу, что, в отличие от предыдущего варианта, можно назвать великой удачей. Ну, как по мне, скорее даже не столько удачей и счастьем, сколько закономерностью, знаете ли, да. Потому что, как показывают опросы, чуть ли не две трети всех романтических отношений именно с дружбы начинают. Угу. Так что, наверное, те, кто с таким откровенным подозрением относится к дружбе своей второй половинки с противоположным полом, имеют на это право. Ведь, опять же, по статистике, у 53% россиян друзья становятся, ну, просто очень уж близкими. Вот как-то так. Ну да ладно, а тем временем в столице уже 17:23, и, как по мне, самое время вернуться к музыке. Далее в эфире Робби Уильямс. Ну а прямо сейчас Милен Фармер на Радио 7.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Явно сказываются погодные условия. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона. От Сколковского шоссе до Волоколамки потеряете 1,5 часа. На третьем транспортном затор на внутренней. От Ленинского проспекта до проспекта Мира. Медленно едет Ярославка. От Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И Ленинградка тормозит от метро «Аэропорт» до Флотской улицы. Удачи на дорогах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Реклама.
1: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращается.

0: Возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж. Застройщик ООО СЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19.
3: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый выдавили Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Слушайте, а ведь уже и первый месяц осени заканчивается. Да, как говорится.

0: повторится. Все пройдет, пройдет и это. Но, что уж точно никогда не закончится, тьфу-тьфу-тьфу, так это книги. И даже если за окном ненастная погода, то новыми знаниями и эмоциями можно напитаться, просто погрузившись в чтение. Так что давайте сегодня обсудим самые яркие новинки уходящего месяца. Итак, Марина Бондиленко. «Женщины дома Рюриковичей. Нерассказанная история». Это история Древней Руси через призму женских судеб. В центре внимания матери, жены, сестры, дочери, правителей, которым приходилось жить в мире политики и дворцовых интриг. Текст дополнен цитатами из русских летописей и других документов, ну а также сносками, которые раскрывают русские культурные особенности. Далее Томас Пинчон. «Противоденствие». Это масштабный роман от исполина современной литературы. Между прочим, впервые на русском издается, да. Книга фактически служит приквелом к Винляндии, охватывая 100-летнюю историю американского протестного движения и раскрывая судьбу клана Треверс. Реальные исторические события, личности и наука искусно переплетаются с вымыслом, что как будто помогает ярко показать жизнь людей в эру неопределенности. И напоследок Мартин Гилберт. «Праведники. Невоспетые герои Холокоста». Это документальная хроника, которая раскрывает истории людей во времена Холокоста. Они, несмотря на риски, спасали евреев на оккупированных территориях Европы. Среди героев промышленник, греческая принцесса, простые крестьяне и многие-многие другие. Книга посвящена тем, кого официально признали праведниками народов мира. Ну и достаточно, наверное, литературно сегодня. Далее, как всегда, лучшая музыка на все времена.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
3: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН 111-774-668-9840-0+.

0: соответствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org 6+.

0: Вот знаете, сейчас слушаю песню и думаю, а чем же так запахло в студии? А пахнет, по-моему, уже выходными. Да, до них 14 минут всего осталось. 17:46 в столице, так что давайте уже потихонечку отправляться туда, в сторону уикенда. Ну а последнюю песню рабочей недели совсем скоро исполнит не абы кто, а Дэвид Боуи. И прямо сейчас Шпандау Белли на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Я Пирелли.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
0: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека.

0: и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: 3 метров в секунду.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, невероятно.
0: В Москве 6 вечера пятницы. А со свежими новостями нас ознакомит никто иной, как Михаил Гудков. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Страны ЕС спустя 2 года согласовали выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. 900 миллионов евро предназначены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. На 4,7 миллиарда будут возмещены государствам-членам, оказывающим поддержку украинской стране. 2 года ЕС не мог согласовать выделение этих средств из-за вето Венгрии. На тот момент премьер страны Виктор Орбан блокировал решение из-за рисков эскалации и нежелания тратить деньги на военную помощь Украине. АвтоВАЗ в Тольятти запустил серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Сборка будет вестись на одной линии с «Лада Веста» и «Лада Аура». По словам президента компании Максима Соколова, до конца года планируется выпустить несколько тысяч моделей. Цена на новинку не раскрывается, но по заявлению АвтоВАЗа «Лада Азимут» станет лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте. Продажи начнутся в конце ноября, начале декабря. По мнению экспертов, в базовой комплектации новинка будет стоить около 2 миллионов рублей. В России предложили пересмотреть температурные нормы для включения отопления. Их планируется установить на уровне плюс 10-11 градусов. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Как напоминает парламентская газета, сейчас отопление в жилых домах и социальных объектах включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней подряд держится ниже плюс 8 градусов. По мнению Гриба, отопление необходимо включать при первом серьезном похолодании на основании прогноза синоптиков, не дожидаясь среднесуточных показателей. Столичные школьники и студенты колледжей изучат архивные документы. Главархив Москвы открыл прием заявок на 4-й сезон проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». По словам замэра Анастасии Раковой, он помогает глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе. В этом сезоне участники обратятся к истории Русского географического общества. Они будут работать с архивными материалами, связанными с великими путешественниками Петром Семеновым Тяньшанским, Иваном Крузенштерном и Николаем Пржевальским.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну вот и все. Все, друзья мои, 18.02 в столице. Давайте уже будем прощаться с трудовой неделей. А вот выходным, наоборот, всячески будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте, выходные. Ну и вам тоже привет. Давайте этот час посвятим тому, чтобы плавно войти в наступивший уикенд. А у кого-то, кстати, это еще получится и с подарком сделать, да. Таковой совсем скоро вручу победителю игры «Третий лишний». Ну а во второй половине часа нам предстоит прогулка по столице в компании Филиппа Смирнова. Да пусть и виртуальная, но тем не менее будет интересно. Так что обязательно дождитесь. Ну а пока же всем привет и потрясающие пятницы под потрясающую музыку, которая, как мы знаем, всегда здесь, на радио 7.

Вот не знаю, откровенно не согласен я с этим популярным мифом, который Пессенджер в эфире Радио 7 сейчас проповедовал. А именно, если любишь, отпусти, и вот это вот все. Ну нет, надо держаться за свое, за возможности в том числе. И вот сейчас, дамы и господа, вам представится шикарная возможность подарок получить. Но согласитесь, он лишним никогда не бывает, особенно если это подарок от Радио 7. Ну а сегодня победителю игры 3 и лишний подарю целый набор книг от издательства «Эксмо». Ну и позволю себе напомнить, что подарок-то мы в любую точку России доставим, где бы вы ни находились. Так что отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто умудрится доставить седьмое, встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня будем играть с городом, где Радио 7 звучит на FM 107, то есть со Ставрополем, представляет который модельер по имени Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А вот, Светлана, давайте...
2: Очень рада.
1: Взаимно имейте в виду. И вот давайте так, в честь нашей обоюдной радости я вам даже предоставлю возможность выбрать тему нашей сегодняшней игры. Вот смотрите, имеются два варианта. Кофе или же модные цвета Пантон сезона осень-зима. Что вам ближе, как модельеру?
2: Ну, цвета, конечно, ближе. Да. Но мне почему-то хочется кофе выбрать.
1: Ну, знаете, я обеими руками за. Вот давайте тогда кофейком мы полакомимся. Смотрите, три слова. Один из них не является названием вида кофе. Вот что лишнее? Эксцельса, ойкумена или стенофила?
2: Ух ты.
1: Ага. Я уж думал, вы сейчас, как вы скажете, давайте по цветам, да быстренько разойдемся. А тут, ну...
2: Вернемся.
1: Да уже все, все уже. Смотрите, сколько слов-то произнесено. Эксцельса, ойкумена или стенофила. Что не кофе?
2: М? Ну вот, третье, стенофила, мне
1: стенофила,
2: кажется.
1: Да?
2: Стенофила.
1: И на что же это похоже?
2: Что-то греческое какое-то похоже название на какой-то...
1: Угу, латынью знаю, какой-то. Так.
2: Не знаю.
1: Ну а что, думаете, в честь греческого языка не может быть никакого кофе, точнее говоря, греческими словами? А может быть, я вас просто коварнейшим образом запутываю? Ну тут тоже, знаете ли. Доверяйте себе.
2: Хорошо. Можно еще раз повторить?
1: Светлана, вам можно все. Эксцельса, ойкумена, стенофила. И вы выбираете что?
2: Ойкумена.
1: Что? Что?
2: Давайте второе. Ойкумена.
1: Ойкумена. Правильно. Это термин, обозначающий освоенную и заселенную человечеством часть мира. Ойкумена. То есть Ставрополь – это тоже ойкумена. Москва – туда же. Ну, а вы, собственно, победитель сегодняшнего раунда игры «Третий лишний». Звание «Умника дня» вам достается, Светлана. Ну, а вдобавок к этому еще...
2: Спасибо большое.
1: Всегда пожалуйста.
2: Будем считать.
1: Вот, а мы будем тогда вам отправлять набор книг от издательства «Эксмо», которому, кстати, в этом году 35 лет исполняется. Ну и вернемся к музыке, с вашего позволения. В ближайших планах на Радио 7 «Сия» и «Алфавилла» прямо сейчас. «Кин на семи холмах».
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: 107. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: 7 баллов в городе сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от улицы Генерала Дорохова до Волоколамского шоссе. Примерно столько же на третьем транспортном на внутренней от Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы. Медленно едет Ленинский проспект от улицы Удальцова до улицы Адмирала Корнилова. И на Ярославке затор от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.

можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте. 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Радио7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Москва, как известно, порт пяти морей. И есть в Москве подводная лодка. Вот ее сегодня и пойдем смотреть. Б-396 «Новосибирский комсомолец» – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «СОМ», построенная в 1980 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Ныне это Нижний Новгород. Это большая лодка. Длина 90 метров, водоизмещение 4600 тонн в подводном положении. Экипаж 78 человек. Вооружена 6 носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм, боезапас до 24 торпед или 44 мин. Рабочая глубина погружения 246 метров, автономность 80 суток. Проект 641Б был разработан в ЦКБ морской техники «Рубин»

0: под руководством главного конструктора Дерибина, как модернизация более раннего проекта 641. С 1973 по 1982 год построили 18 таких лодок, и все на Красном Сормово. Модернизация затронула почти все – конструкцию, энергетику, акустику, электронику и условия обитаемости. Одним из главных направлений модернизации было снижение шумности. Легкий корпус покрыли звукопоглощающей резиной, за что лодки этого проекта на флоте прозвали «резинками». Механизмы поставили на амортизирующие фундаменты, убрали выступающие части с корпуса, грибные винты поместили в кольцевые насадки. Все это должно было сделать лодку менее заметной для противолодочных сил противника. Б-396 служила с 1980 по 1998 год в составе 4-й эскадры Северного флота, базируясь в Полярном. Она совершила несколько дальних походов – Средиземное море, Северную и Южную Атлантику, к западному побережью Африки. После списания московские власти решили сохранить корабль для истории. Лодку выкупили, переоборудовали на «Севмаши», сохранили подлинные приборы, каюты, технику, добавили подсветку и информационные стенды. В 2003 году корпус отбуксировали по внутренним водным путям в Москву. Для прохода под мостами часть рубки демонтировали, а корпус частично затопили. В парке «Северная Тушина» на берегу Химкинского водохранилища лодку установили на специальные опоры, а внутри отсеков сделали полноростовые проемы вместо штатных низких люков, чтобы облегчить доступ посетителям, включая маломобильных. 26 июля 2006 года музей открыли. Сейчас это один из немногих в России образцов настоящей боевой субмарины, доступных для посещения. Пока Московский музей морского и речного флота на Большой Ордынке закрыт на реконструкцию, тем, кому объектов в Северном Тушино будет мало, да и просто любопытствующим, можно еще съездить на Истринское водохранилище и там посмотреть на уникальные экспонаты. Макет сверхмалой подлодки «Пиранья» из оригинальных частей корпуса, реплику потаенного судна Ефима Никонова, это первая русская подводная лодка 18 века, а также торпедные аппараты, мины, водолазное снаряжение, адмиралтейские якоря по 3,5 тонны и даже вертолет Ми-2. Не желтые ни разу, но московские. Очень красивые подводные лодки. А суровая осенняя вода добавляет ощущений. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Вот мораль песни, которую мы послушали только что, такова, что когда ты улыбаешься, всем вокруг хорошо. А когда тебе улыбается любимый человек, так это вообще просто прекрасно. Вот надеюсь, друзья мои, что вы смогли уже воссоединиться с теми, кто вам улыбается этим вечером пятницы, и уже как-то вместе шагаете в уикенд. Ну, а то, что вы делаете под музыку Радио 7, подобное мероприятие, это вдвойне здорово. Потому что музыка просто не оставит вам шансов на дурное настроение. Так что продолжайте. Вечер пятницы, и этот час закроет Элла Фицджеральд. А прямо сейчас Майкл Джексон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?

0: Картой.
1: Да никаких.
2: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. Hello, Dolly.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Хочется верить, что синоптики не ошиблись, ну, потому что, по их мнению,

0: Москве. 7 вечера, пятница. О главных событиях к этой минуте, как всегда, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Черногории утвердили документ о необходимости отмены соглашения о безвизовом режиме с Россией. Их решение также касается Белоруссии и Турции. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения. При этом Подгорица оставляет за собой право устанавливать отдельные визовые исключения. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах 1 сентября будущего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Как пишет РИА Новости, речь идет о пособиях по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами. На закупки для школ планируют начать весной. Одновременно со следующего учебного года начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Динамика обусловлена влиянием внутреннего и внешнего спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок. От трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Как пишет ТАСС, оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября выросла на 2,5% за неделю, 10% за месяц и 59% в годовом выражении. За килограмм цена составила 215 рублей. Синоптики назвали сроки прихода заморозков в столичный регион. Согласно климатическим нормам, это случится во второй половине октября. Как отмечает гидрометцентр, в первую декаду следующего месяца мы не увидим резкого похолодания. Дальше по климату вполне возможен приход заморозков и ночных отрицательных температур. В то же время в московском регионе может выпасть первый мокрый снег, и синоптики не исключают в предстоящем сезоне повторение прошлогодних снегопадов. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да, синоптики не исключают повторение снегопадов, ну а мы с вами не исключаем повторение выходных, которые, слава богу, с завидной регулярностью в жизни случаются. Вот сейчас то же самое случится. Пятница, 19:03 в столице, а значит, все еще впереди. Да, так что давайте, друзья мои, уже выдохнем, да будем как-то вступать в уикенд, желательно с не худшим из возможных настроений. Ну, а таковое, как всегда, продолжим стимулировать любимыми песнями. И далее одну из них исполнит Мадонна, а прямо сейчас Дарин Хейс на Радио 7. Добрый вечер.

чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Вот плюс-минус об этом сейчас Мадонна в эфире Радио 7 и пела. И, конечно, хотелось бы вот так посреди осени вырваться куда-нибудь на морской берег, на песочке поваляться, чтобы прибой морской пятки лизал. Но, знаете ли, в последнее время, смотрю, другой вид отдыха, скажем так, набирает популярность. Роспотребнадзор заявляет, что в России зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19, ОРВИ и прочим гриппом. Вот буквально на прошлой неделе зафиксировали аж 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем неделей ранее. Так что, друзья мои, вот эта вся зараза, она продолжает распространяться какими-то темпами не очень приятными. Так что, пожалуйста, берегите себя. Крепчайшего вам здоровья, несгибаемой иммунной системы. Ну и, конечно, лучшей музыки на все времена, которая всегда здесь, на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса».
1: А между прочим, не так давно, 16 сентября, день рождения Ричард Маркс отмечал. Да, 63 годика исполнилось этому юноше. Ну, собственно, вот вам и повод для уикенда. Ну и знаете, хочется отметить, что из этих 63, без малого 60 лет Ричард Маркс занимается музыкой. Да, ну, в принципе, куда бы ему и деваться, потому что матушка его была певицей, отец джазовым музыкантом, а еще и компанию по производству рекламы. Рекламных отбивок организовал. Ну и с 5 лет, собственно, Ричард Маркс начал озвучивать рекламные ролики для дражайшего папеньки. В школе песни писать начал, а потом так и вообще познакомился с Лайонелом Ричи. Он услышал его демозаписи и сказал: «А ну-ка, дорогой Маркс, переезжай в Лос-Анджелес, чтобы расти там профессионально как музыкант». Ну и, собственно, так случилось. Переехал Ричард в LA и начал свою карьеру с работы бэк-вокалиста. Между прочим, не абы с кем выступал, с такими звездами, как Мадонна и Уитни Хьюстон. Да. Ну и, собственно, прямо сейчас предлагаю послушать одну из нетленок, на мой скромный взгляд. Now and Forever называется песня. А еще больше музыки и, конечно же, историй о Ричарде Марксе ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Ричарда Маркса. Только на Радио 7.

0: 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на третьем транспортном на внутренней стороне от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Столько же на Московской кольцевой, на внутренней от Сколковского шоссе до Строгино. Медленно едет Ярославка от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И в центре тормозит Садовая, внешняя сторона от Баррикадной улицы до Дубининской улицы. Удачи в пути.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Реклама.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса. В 5 минутах от новой станции метро «Верийская».
4: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ «Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
7: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

Джордж Майкл на Радио 7 довольно верно в своей песне подметил, что с каждым днем моложе мы к великой скорби не становимся. Да. Ну, в конце концов, не каждый из нас Бенджамин Баттон, это действительно так. Но, знаете ли, даже, скажем так, взрослеть на выходных, пожалуй, куда приятнее будет, нежели во время рабочей недели. Ну, серьезно. Так что, друзья мои, открываем выходные, и в наших силах сделать так, чтобы эти два дня были, ну, откровенно восхитительными. И что-то мне подсказывает. В компании «Радио 7» на такой исход шансов

0: будет гораздо больше, так что оставайтесь с нами. Ну а далее в эфире появятся Томас Ред и Тедди Свимс, затем Eurythmics, ну а под занавес часа Хелен Фалшададу и группа Шаде здесь на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в

0: банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1985. Шаде. The Sweetest Taboo.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если синоптики не ошиблись, а хочется верить, что действительно так, то завтра день пройдет без осадков. При этом небо будет переменно облачным. До 17 с плюсом.

0: Павла Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября в 10 часов по Москве. Соответствующий указ подписал президент, сообщает ТАСС. Накануне стало известно, что Вячеслав Володин сохранит за собой пост председателя Госдумы. Центр избирком сегодня утвердил итоги выборов. «Единая Россия» получила рекордное количество мест в Госдуме. У партии власти 349 мандатов. Далее по числу мест идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия Родина» и 4 самовыдвиженца. Напомню, выборы депутатов прошли с 18 по 20 сентября. Явка в этом году составила около 60%. Всего проголосовали почти 67,5 миллионов граждан. Уголовное дело возбуждено после пожара на рыболовном судне на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного следственного управления на транспорте. Специалисты сейчас изучают все факты происшествия. Судно «Триумф» воспламенилось сегодня днем. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Их принял проходящий мимо корабль «Персей», который прибудет в Петропавловск-Камчатский ближе к утру. Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести, однако спустя время спасли капитана судна. Поиски остальных продолжаются. Травмы в результате ЧП получили 7 человек. В России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В будущем году ставка для отдельных категорий продукции может вырасти примерно на 6,6% соответственно. Так, для обычных некрепленных вин акциз может вырасти со 148 до 158 рублей за литр, а в 2029 году он уже составит 171 рубль. Ставка на игристые вина увеличится со 148 до 170 рублей за литр. Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов на будущий год акциз запланирован 878 рублей за литр. Сейчас он составляет 824 рубля. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%. При этом спрос в России, напротив, упал до 38%. Самым популярным направлением остается Таиланд. На него приходится почти треть иностранных бронирований. На втором месте Турция. Пока это все. Доброго вечера.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А тем временем уже 20.03 в столице. Вечер пятницы мы с вами проживаем. Вот какое же все-таки, знаете, приятное слово это ваше. Пятница. Прям так она во рту перекатывается, что просто восторг и удовольствие. Это правда. Но опять же, вот удовольствие мы не только словами можем к себе приманить, а еще и музыка Радио 7 очень даже для этих целей подходит. Ну и если вдруг кому-то хочется узнать что-то новенькое о путешествиях, то настоящее рекомендую дождаться нашего travel-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, которая во второй половине часа и зальет на нас источник туристической премудрости. Ну а пока же давайте вернемся к музыке и далее в эфире Энрике Иглесиас, а прямо сейчас сладкоголосый Брайан Адамс на Радио 7. Добрый вечер!

Вот знаете, не могу сказать, что я прям такой откровенный поклонник всех этих латиноамериканских ритмов, но тем не менее, под Энрике Иглесиаса, которого на Радио 7 послушали, ноги как будто действительно в пляс просятся. Ну, серьезно. И вот, знаете, не спрашивайте как, но завела меня судьба на женские форумы, где барышня обсуждали музыку, под которую приятнее всего заниматься домашними хлопотами. И вот именно Энрике Иглесиас находится в десятке самых-самых. Да. Ну и, между прочим, вот о домашних хлопотах. Исследование попалось на глаза, которое касается постельного белья. Оказывается, друзья мои, россияне начали массово страдать от аллергии из-за того, что постельное белье после стирки гладить отказываются. Ну и чаще всего на это жалуется молодежь до 29 лет. А все потому, что пылевые клещи имеются на постельном белье, и при стирке 30-градусной, как большинство из нас стирает, эти клещи не уничтожаются. Надо потом утюжком пройтись. Так что, друзья мои, вот вам, пожалуйста. Включаете Энрике Иглесиаса, ну или, в принципе, Радио 7, и занимаетесь кто глаженьем, кто уборкой, кто чем. Да и вообще, отдыхать под эту музыку тоже чертовски приятно. Так что оставайтесь с нами и будем в ритме любимых песен входить в выходные.

Каким бы дурным день ни был, но он закончился. Мне кажется, золотые слова только что на Радио 7 прозвучали в исполнении Дэниела Палтера. Ну и действительно, что было, то было, пускай оно и остается в прошедшей уже рабочей неделе. Теперь имеем полное право отдохнуть и отоспаться в свое удовольствие, да. И знаете, вот согласно исследованиям социологов, около 40% россиян причиной дурного дня называют недосып, который случился накануне. Так что наверстываем на выходных. И, знаете, вот всю жизнь сомнологи, насколько я помню, утверждали, что спать нужно не больше 8 часов. Якобы это ведет к проблемам со здоровьем. А вот последние исследования показывают, что, в принципе, да, 8 часов – это максимальная норма в течение дня. Но если вдруг вы на неделе не доспали катастрофически, то на выходных можно это компенсировать без вреда для здоровья. В общем, спите, сколько вам заблагорассудится. Ну, а просыпайтесь, конечно же, под музыку Радио 7, так оно еще приятнее будет. Ну, а из музыки далее у нас в эфире появится One Tickle Tea, и прямо сейчас Erasure на семи холмах.

0: дорожной ситуации нам расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит третье транспортное кольцо внутренняя сторона от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Потеряете 40 минут. Медленно едет Московская кольцевая внутренняя от Можайского шоссе до Строгино. Сложности сейчас на Ярославке от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И, как всегда, вечером тормозит на Савихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи в пути.
2: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
3: Реклама.
2: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. На протяжении долгого времени китайский город Шэньчжэнь считался просто скучным соседом Гонконга. До начала 80-х он вообще был рыбацкой деревней. Потом стал базой для развития местной IT-индустрии, получил звание китайской силиконовой долины и мгновенно, как это бывает в Китае, разросся почти до размеров Москвы. А затем на глазах трансформировался из унылого провинциального промышленного центра в суперсовременный модный город с футуристическими небоскребами, стильными парками и множеством достопримечательностей, которых в ближайшие годы станет еще больше. Не так давно в Шэньчжэне запустили проект «10 культурных объектов новой эры», в рамках которого в течение 10 лет планируют построить десяток масштабных культурных институций. Половина из них уже готова. Это музей современного искусства в здании сложных изогнутых форм, музей науки и технологий по проекту бюро Захи Хадид, напоминающий исполинский космический корабль, международный художественный музей в виде двух гигантских ковчегов, символизирующих диалог восточной и западной культуры. А этим летом добавились еще две архитектурные сенсации. Здание крупнейшего в Китае музея естественной истории извивается, повторяя изгибы речного русла. На его крыше зеленеет бесплатный ландшафтный парк, а экспозиция рассказывает всю историю планеты от формирования Солнечной системы до эры космических полетов. А культурный центр Art Bay с галереями и театром в Шэньчжэньской бухте выглядит как груда гигантских серебристо-белых валунов. В будущем к этому списку добавится еще высокотехнологичный оперный театр по проекту Жана Нувеля, институт дизайна и инноваций Доминика Перо, и, в общем, кажется, скоро уже Гонконг станут считать просто не особенно интересным соседом Шэньчжэня.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Шиверы только что на Радио 7. Спокойной ночи Луне желали. Ну и знаете, я тоже присоединюсь к коллективу. И Луне, которая, кстати, сегодня должна быть полной спокойной ночи. И вам, друзья мои, спокойной ночи, доброго вечера, потрясающих выходных.

0: выходных. Ну и, в принципе, исключительно всего самого лучшего. Ну а лучшую музыку на все времена вам далее, как и всегда, обеспечит Радио 7. Впереди целый час только любимые песни, без пауз и перерывов. Все, как мы любим. И опять же, как мы любим завтра с 8 часов утра в студии появится мой дражайший коллега Женя Вудян, с которым вы и начнете, надеюсь, грядущий день. Все, за сим позвольте откланяться. До понедельника, надеюсь. Ну а пока же всем прекрасного вечера пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В эти выходные лучшие песни и истории о непокорном романе.

0: романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
3: Год 2012. Адель, Skyfall.

0: Издательство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики, как посмотрю, продолжают настаивать, что осадков завтра в Москве не случится. Давайте держать кулаки, чтобы они угадали с прогнозом. При этом до 18 выше 0 на термометрах ожидается, а ветер будет дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды —

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В эти выходные лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1975. Мини Рипертон. «Loving You».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. YouTube One.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.